Притворяемся. Это Демис Русос. Ну, а что, собственно говоря, притворяемся, имеем право. 3:19 в столице. Будем притворяться, что прямо вот среди ночи нас разбуди, и мы знаем, что дальше у нас на Ретро-ФМ. Modern Talking, группа Ронда и Laidback. Отлично все, я считаю.

0: Тот самый случай, когда человек говорит, что, мол, мне не нужен доктор моего сердца, ну и как будто бы он прям призывает этого самого доктора, чтобы он скорее появился. Есть такие совершенно уникальные ситуации в жизни. 3:34 в столице, дальше на РФМ Крис Кельми и Саманта Фокс буквально через 3 минуты. Меня зовут Илья Глебов. Докторов не ждем, просто слушаем музыку.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo 12+.

Ох, утренний восход, свеж, не свеж, это как повезет, сами понимаете, но уж 100% ночной рандеву у нас с вами перейдет в утренний экспресс. В 4.00 прямо рванем под любимую музыку на Red FM. Ну а буквально через пару минут Смоки и оркестр «Поля моря».

0: ноль столицы, и четверг, и 3 сентября, и как будто бы надо как-то straight up, как говорит Пул Абдул.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро FM.

0: Когда разум улетает, нужно что-нибудь такое альтернативное. Давайте-ка вместо разума обратимся к звездам. У нас обычно это происходит. 4.06 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ и... Ай-яй-яй. Гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 3 сентября, четверг. Этот день будет стоит посвятить завершению текущих дел. Сегодня будет легко генерировать идеи, переключаться между темами и находить нестандартные решения. Овны, общайтесь, работайте с документами, ищите информацию. Тельцы, совет знающего человека в области финансов поможет с новой стороны оценить то, с чем вы долго не смогли сладить. Близнецы, в первой половине дня наберитесь сил, чтобы во второй можно было действовать по полной. Раки, сегодня что-то может нервировать вас больше обычного, но вы сумеете взять из ситуации самое лучшее. Львы, у вас вторая половина дня подходит для реализации смелых идей в группе единомышленников. Девы, в дальних поездках, планах или образовательных вопросах действуйте сегодня смело и с интересом. Весы, это неплохой день, чтобы напомнить о долгах тем, кто брал у вас взаймы, между прочим. Скорпионы, четверг будет располагать к легкости и движению, но потребует осознанности в выборе занятий. Стрельцы, для продуктивности подключите других людей к вашим проектам. Козероги, звезды советуют вам взвешивать все решения, иначе придется учиться на собственных ошибках. Водолеи, сегодняшний вечер может быть насыщен событиями, поэтому дайте себе возможность отдохнуть в течение дня. Рыбы, не теряйте время на бессмысленные разговоры. Лучше задумайтесь о создании увлекательных семейных мероприятий на вечер.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Так, ну тут, как всегда, два варианта. Либо ты, дорогой друг, вспоминаешь, что такое было 2 сентября и где-то накосячил, или уж прямо всей своей модной кудрявой головой окунаешься в 3 сентября. И тут мы подхватываем, потому что у нас утренний экспресс на Ретро-ФМ 4.19 в Москве. Илья Глебов меня зовут.

0: Надеюсь, розовые розы настигнут своего обладателя, обладательницу. Ну, на самом деле, сейчас, дорогие друзья, встряхнулись и вспомнили 3 сентября на календаре, что там у кого, какой день рождения, вдруг вы забыли. Мы не дадим вам это забыть. 4:30 в столице.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре 3.09.2026, четверг. С 2020 года, 3 сентября, отмечается День воинской славы России, День победы над Японией и окончание Второй мировой войны. Этот день был учрежден в СССР еще в 1945-м, вслед за капитуляцией Японии во Второй мировой войне, но долгие годы в официальном календаре знаменательных дат фактически игнорировался. На деле победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией

0: Германия и милитаристская Япония имела всемирное историческое значение, оказала огромное влияние на все послевоенное развитие человечества, коренным образом изменила расстановку политических сил в мире. 3 сентября в 1875 году на Красной площади в Москве в торжественной обстановке в присутствии императора Александра II произошла закладка здания исторического музея, крупнейшего национального исторического музея России. Его собрание отражает историю и культуру страны с древнейших времен до наших дней. В 1991 году музей был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот день, в 1880 году, в Петербурге инженер Федор Перводский продемонстрировал первый в России, а по некоторым данным и первый в мире, электрический трамвай. Вагон, который двигался сам, приводил в изумление зрителей. Он шел со скоростью конской рыси, это цитата, около 36 км в час, достаточные для городского транспорта. Опыты по перевозке пассажиров прошли без сбоев. Таким образом, электрический трамвай Перводского разрешил проблему внутригородского транспорта. Ну, я лично надеюсь, что на борту все-таки было написано «Это трамвай». И, как всегда, сегодня Михаил Шуфутинский в очередной раз перевернет календарь и снова увидит горящие костры рябин, журавлей белый клин, посмотрит на фото и объявит 3 сентября днем прощания. Так что сегодня день прощания, или как его именуют в народе, Шуфутинов день.
1: Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: тот самый случай, когда ты как будто бы разрываешь тем, ну, вот, круассан или что-нибудь другое. 4:35 в столице, абсолютно французское влияние. Вдруг кто-то сейчас решил что-нибудь французское на завтрак себе вкусить. Это нормально. Это «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. И дальше мы двигаемся блюсистым. Зухеро и Алексей Глызин. Буквально через 3 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

W System и Magic Symphony, ну, то есть волшебная симфония, я думаю, что они намекают, конечно, на музыку. Потому что у нас музыка совершенно волшебная, лучшая музыка здесь для вас на Retro FM 4.50 в Москве. И поскольку прям утреннее время, значит, у нас что? Утренний экспресс на Retro FM. Мы мчимся исключительно навстречу новому трудовому дню. Меня зовут Илья Глебов. Вперед!

значит любит. Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: в столице и утренний экспресс на Ретро ФМ и синий иней.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: Вперед в новый день.

0: Ну, тут эстрадно такое, знаете, общечеловеческое, мол, жизнь есть жизнь, а у нас более глубокие, понимаете, исследования, потому что 5.05 в столице, и, как обычно, в это время у нас в утреннем экспрессе гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Никакого легкомыслия, все очень четко. 3 сентября, четверг, этот день стоит посвятить завершению текущих дел. Сегодня будет легко генерировать идеи, переключаться между темами и находить нестандартные решения. Овны, общайтесь, работайте с документами, ищите информацию. Тельцы, совет знающего человека в области финансов поможет с новой стороны оценить то, с чем вы долго не могли сладить. Близнецы, в первой половине дня наберите сил, чтобы во второй половине можно было действовать по полной. Раки, сегодня что-то может нервировать вас больше обычного, но вы сумеете взять из ситуации самое лучшее. Львы, у вас вторая половина дня подходит для реализации смелых идей в группе единомышленников. Девы, в дальних поездках, планах или образовательных вопросах действуйте смело и с интересом. Весы, это неплохой день, чтобы напомнить о долгах тем, кто брал у вас взаймы. Скорпионы, четверг будет располагать к легкости и движению, но потребует осознанности в выборе занятий. Стрельцы, для продуктивности подключите других людей к вашим проектам. Козероги, звезды советуют вам взвешивать все решения, иначе придется учиться на собственных ошибках. Водолеи, сегодняшний вечер может быть насыщен событиями, поэтому дайте себе возможность отдохнуть в течение дня. Рыбы, не теряйте время на бессмысленные разговоры. Лучше задумайтесь о создании увлекательных семейных мероприятий на вечер.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Джо Дассен намекал нам на что? На бабье лето. Намекал, а я вам прям без намеков говорю. Утренний позитив на Ретро-ФМ прямо сейчас. Илья Глебов меня зовут, и дальше буду читать ваши сообщения, исключительно позитивные. Про то, что у вас там исключительно позитивного случилось сегодня, или чего такого позитивного вы ожидаете от сегодняшнего дня. Вот такой у нас позитив. От ваших сообщений прекрасных зависит, как у нас все тут будет происходить. Ну, а в конце концов, самый позитивный из вас получит совершенно позитивный тостер. Как всегда. Все как всегда. 5:20 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Утренний экспресс и утренний позитив. Двигаемся. Все, что у вас позитивного случилось, прям в макс записывайте. Я буду зачитывать.

0: чуть-чуть нас в экскурс вел. Ну, провел экскурсию в СССР. Иногда бывает и такое. 5.30 столица.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Ну, у нас главное дело, чтобы мы в исторический экскурс внедрились прямо сейчас. 3 сентября 2026 года, четверг, в этот день, в 1941 году, 85 лет назад, родился Сергей Довлатов, писатель, журналист. Его книги «Чемодан», «Заповедник», «Компромисс» включены в перечень 100 книг, рекомендованных Министерством образования и науки России к самостоятельному прочтению школьниками, а его прекрасный стиль позволяет с легкостью переводить произведения писателя на любой язык. И, как итог, большинство произведений Довлатова пользуются заслуженной популярностью во всем мире. Также в этот день, только в 1944 году, родился Борис Сморчков, актер театра и кино. Несмотря на прекрасную театральную карьеру, в кино ему доставались в основном второстепенные роли. Но одна из них принесла ему славу и зрительскую любовь. Это роль Николая в фильме «Москва слезам не верит». Именно он увековечил фразу «Предлагаю дружить домами». И произнес сакраментальное Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, здесь проживает. День рождения сегодня отмечает актер театра и кино, заслуженный артист России Юрий.

0: Юрий Кузнецов, актриса, заслуженная артистка России Марина Зудина, американский актер, сценарист, обладатель премии «Золотой глобус» Чарли Шин, российская певица, музыкальный продюсер Лика Павлова, она же Лика Стар. В этот день, в 1970 году, в Ленинграде открылся первый в СССР «Универсам». До этого советские магазины были только тематическими, в одном продавалось мясо, в другом – овощи, «Универсамы» позволили приобретать товары, ну, как-то быстрее. По народным приметам, сегодня, если небо чисто и солнце светит ясно, то того же можно было ожидать еще на 4 недели вперед. Именины сегодня отмечают Александр, Павел, Ефим, Игнатий, Рафаил и Марфа.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
3: Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

0: удивительным образом прозвучала песня из фильма «Москва слезам не верит». Могу произнести второй раз сакраментальное Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает. Ну и вспомнить прекрасного режиссера Владимира Меньшова. Дальше на Ретро-ФМ Юрий Шатунов, UB40 и Army of Lovers. Через буквально 3 минуты.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: А я хочу опять читать ваши позитивные сообщения и награждать. Еще раз вам скажу, значит, 5:49 сейчас в Москве, и я жду от вас совершенно позитивных сообщений, что там у вас сегодня происходит. Сегодня все-таки четверг какой-то такой, куда ни глянь. И, может быть, у вас какие-то планы есть. Вы мне пишете эти все совершенно позитивные новости, я их зачитываю. Самая, что на есть, позитивная новость будет премирована тостером совершенно замечательным. К этому моменту, значит, что тут мне пишет Людмила, например. Она говорит: «Доброе утро, Ретро-ФМ. А вы перевернули календарь? Хорошего всем дня, Людмила». Мы перевернули, а вы... Наталья пишет: «Скоро отпуск, да здравствует ремонт». То есть, я так понимаю, ну, нужно как-то состыковать это все дело. С одной стороны, у Натальи отпуск, а с другой стороны, она прям закупилась обоями. Инна пишет: «Я, во-первых, проснулась, и у меня ничего не болит». Я вас поздравляю, Инна. «Погода чудесная, это во-вторых, только жаль, что сегодня не суббота». Зато в-третьих, сегодня четверг, и скоро выходные, а в-четвертых, сегодня начинаются занятия по танцам. Долгожданные, Инна. Я вас поздравляю, желаю, чтобы вы прям проявили себя танцевальным образом. Проявляйте себя, друзья, танцевальным позитивным образом, потому что самые позитивные новости у нас премируются тостером. 5:50 в столице.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: расстояние между Солнцем и Луной сейчас не будем измерять, но в сторону звезд сейчас точно будем смотреть. 6.07 в столице, утренний экспресс на Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и четко смотрим на звезды.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 3 сентября, четверг. Этот день стоит посвятить завершению текущих дел. Сегодня будет легко генерировать идеи, переключаться между темами и находить нестандартные решения. Овны, общайтесь, работайте с документами, ищите информацию. Тельцы, совет знающего человека в области финансов поможет с новой стороны оценить то, с чем вы долго не могли сладить. Близнецы, в первой половине дня наберитесь сил, чтобы во второй половине можно было действовать по полной. Раки, сегодня что-то может нервировать вас больше обычного, но вы сумеете взять из ситуации самое лучшее. Львы, у вас вторая половина дня подходит для реализации смелых идей в группе единомышленников. Девы, в дальних поездках, планах или образовательных вопросах действуйте смело и с интересом. Весы, это неплохой день, чтобы напомнить о долгах тем, кто брал у вас взаймы. Скорпионы, четверг будет располагать к легкости и движению, но потребует осознанности в выборе занятий. Стрельцы, для продуктивности подключите других людей к вашим проектам. Козероги, звезды советуют вам взвешивать все решения, иначе придется учиться на собственных ошибках. Водолеи, сегодняшний вечер может быть насыщен событиями, поэтому дайте себе возможность отдохнуть в течение дня. Рыбы, не теряйте время на бессмысленные разговоры, лучше задумайтесь о создании увлекательных семейных мероприятий на вечер. Всем увлекательности!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, 6.18 в столице, утренний экспресс и утренний совершенный позитив. То есть вы мне присылаете свои позитивные совершенно новости, я их зачитываю. Самая позитивная новость, в конце концов, будет премирована нашим позитивным тостером. Меня зовут Илья Глебов, и утренний экспресс мчится вперед. И вот, что мне тут написали из Щелково, Наталья. Написала, мол, встала я сегодня, потянулась, выпила чая с листьями смородины и малины. 1 сентября у внука был первый рабочий день в детском саду, и он стойко, молодец, выдержал данное событие. Этим позитивным событием хочется поделиться со всеми. Наталья, я вас очень понимаю, но про внука не знаю, а про то, что чай с листьями смородины и малины – это прям оно. Практикую сам. Дальше Светлана пишет, у меня позитив второй день подряд. Вчера, потому что на площади Владивостока была на большом концерте, где выступали прям все звезды, а сегодня иду на концерт Дениса Мацуева. Светлана, я вас поздравляю, это прям отличная череда событий во Владивостоке. Привет Владивостоку, кстати сказать. 6.20 в столице, и ваши позитивные новости я все-таки жду и дальше. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Илья Глебов меня зовут.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: Алло, алло, Алена, если уж не берешь трубку телефона, ты хоть послушай, что у нас тут интересного в историческом, так сказать, смысле. 6:30 в столице.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Четверг, 3 сентября 2026 на календаре, юбилей, 80 лет. Сегодня отмечает актер театра и кино, заслуженный артист России Юрий Кузнецов. Он знаменит ролями в фильмах «Отряд специального назначения», «Холодное лето 53-го», «Гений», «Брат», «Улица разбитых фонарей», да-да, тот самый «Мухомор». Всего в фильмографии замечательного артиста более 130 ролей. В этот день, в 1812 году, в Англии, на первом в мире консервном заводе была выпущена первая банка консервов, изготовленных промышленным путем. Первые консервы шли на снабжение армии и флота, что понятно. Консервированные в банках продукты обеспечили успешное проведение множества длительных экспедиций. 3 сентября в 1932 году, решая проблему водоснабжения столицы, создавая водный путь к Волге, началось строительство канала «Москва-Волга», ныне канал имени Москвы. Стройка велась ударными темпами, было перемещено около 200 сел, а также использовано более большое количество строительной техники. Завершилась стройка 15 июля 1937 года, и с тех пор канал является жизненно важной артерией Москвы. Сегодня отмечается день рождения бюстгальтера. Именно 3 сентября в 1914 году американке Мэри Фелпс Якоб был выдан первый патент на это удобное изобретение. Но надо заметить, что в то время все женщины носили корсеты, и новинка успеха вообще не возымела. Сегодня же эта важная часть женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется. И, как всегда, сегодня Михаил Шуфутинский в очередной раз перевернет календарь и снова увидит горящие костры. Рябин, журавли, белый, клин, посмотрит на фото и объявит 3 сентября днем прощания. Так что сегодня день прощания, или, как его именуют в народе, Шуфутинов день.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: всегда в любой итальянской песне ищем слово «аморе». Как ни крути, оно там точно есть. 6.35 в столице, «аморе» в 7. Под музыку Ретро-ФМ через пару минут блюзистом Фредди Меркури и Евгений Белоусов.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа – Казанский Кремль. 2 сентября – БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября – ЦУМ. Вход свободный. 6+. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от частного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
6: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
7: «Джили Сити Рэй» – для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый «Джили Сити Рэй» уже в «Диалог Авто». Получите свои индивидуальные условия на покупку «Джили» в этом месяце. Подробности в «Джили Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
8: Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
9: Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ну, мы самоконтроль не теряем, конечно. 6:49 в столице и утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и у нас здесь есть сообщение. Ну, одно сообщение, которое меня совершенно, конечно, возрадовало, потому что это прям база. Утром разбудил будильник от Ретро-ФМ, выиграл этот будильник лет 5 назад. Заурчала и выдала апельсиновый сок соковыжималка от Ретро-ФМ, выиграл ее 3 года назад. Вздрогнули удивленно и зарумянились от счастья пара кусочков хлеба из тостера, выиграл в этом году. Немного стыдно, что поделать, если я люблю всем сердцем музыку Ретро-ФМ и люблю желать своим далеким и близким всем соотечественникам, которые слушают чудесные песни, доброго утра и всех благ. Вот, собственно говоря, прекрасный, мне кажется, посыл. Но у человека уже все есть, поэтому я думаю, что тостер сегодняшний отправляется в сторону Петрозаводска, потому что Света пишет, что, мол, доброе прекрасное утро, любимое радио, хочу поделиться событием. Мы с мужем вдвоем едем на отдых в горы, как давно не ездили, потому что дети все выросли, уже не требуют к себе особого внимания. Мы вдвоем будем наслаждаться отдыхом, путешествиями и заряжаться позитивом на весь год. Поэтому туда, в горы, этот самый тостер и отправится, я так рассчитал. 6:50 в столице, утренний экспресс чуть-чуть и еще двигается вперед, ну а в 7 ровно для вас утренняя смена на Ретро-ФМ. Так что встречайте.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: столице 7.00. Первая смена уже на месте. Начнем 3 сентября вместе. А как мы его будем начинать, определит Вадим Ривман. У него новости, с этого и стартуем.
1: А вот с них, да, и начнем. Обязательно доброе утро. Итак, в России не планируют увеличить продолжительность учебного года. Об этом заявил Сергей Кравцов. Как подчеркнул глава Минпросвещения, оснований для увеличения учебного года или введения обязательной пятой четверти нет. Ранее ввести пятую четверть и продлить учебный год до середины июня предлагал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отмечал, что еще 2 недели уроков необходимо для творческих, внепредметных занятий, на которые не хватает времени во время традиционного учебного года. Силы ПВО и Минобороны сбили еще 17 беспилотников, пытавшихся атаковать Москву. На месте падения обломков сейчас работают экстренные службы. В начале ночи Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 летевших в Москву дронов. Таким образом, общее число беспилотников, сбитых с начала суток на подлете к столице, достигло 27. За предыдущие сутки на подлете к Москве уничтожили 34 дрона. Лидеры Евросоюза намерены рассмотреть возможность полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Об инициативе европейских политиков сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Вопрос планируется поднять на предстоящем саммите 15-16 октября. Инициативу поддерживают 11 государств, в том числе страны Прибалтики, Скандинавии, Чехия и Польша. Меру не поддерживают Италия, Испания, Франция, Греция и Кипр. Товарооборот России и Китая превысил 135 миллиардов долларов, постепенно стремясь к отметке в 300 миллиардов. А об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров на 13-м заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии в рамках ВЭФ. Напомню, 11-й Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема форума в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Ну и последняя ассоциация футбола Аргентины решила с почестями проводить Лионеля Месси, объявившего об уходе из сборной. В ближайшем туре матчи всех дивизионов мужских и женских чемпионатов Аргентины приостановят на 10-й минуте. Под этим номером Месси играл за сборную Аргентины. Во время матчей будет организована минута аплодисментов в честь Месси. Напомню, футболист 31 августа объявил, что больше не будет играть за сборную страны. Он выступал за нее с 2005-го, провел 207 матчей, забил 125 голов. Вместе с национальной командой Месси стал чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Ну а на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: 3 минуты 8 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну что, сегодня на календаре 3
1: сентября.
0: День прощания или чего, определимся уже по ходу. И в этой теме мы обязательно поговорим, а может быть даже и послушаем. Ну а еще устроим для вас эффект Манделы совсем скоро.
1: У нас еще родная речь, новая игрушка. В общем, ребят, столько всего нового вас ждет. Поэтому давайте быстренько собрались, просыпаемся, а там вообще все
0: начинать будет. Будем по-мощному. Майкл Джексон на самом старте.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Так, сегодня 3 сентября, четверг, и этот день стоит посвятить завершению текущих дел. Сегодня будет легко генерировать идеи, переключаться между темами и находить нестандартные решения.
2: Овны, общайтесь, работайте с документами, ищите информацию.
1: Тельцы, совет знающего человека в области финансов поможет с новой стороны оценить то, с чем вы долго не могли сладить.
2: Близнецы, в первой половине дня наберите сил, чтобы во второй можно было действовать по полной.
1: Раки, сегодня что-то может нервировать вас больше обычного, но вы сумеете взять из ситуации самое лучшее.
2: Львы, у вас вторая половина дня подходит для реализации смелых идей в группе единомышленников.
1: Девы, в дальних поездках, планах или образовательных вопросах действуйте смело и с интересом.
2: Весы, это неплохой день, чтобы напомнить о долгах тем, кто брал вас взаймы.
1: Скорпионы, четверг будет располагать к легкости и движению, но потребует осознанности в выборе занятий.
2: Стрельцы, для продуктивности подключите других людей к вашим проектам.
1: Козероги, звезды советуют вам взвешивать все решения, иначе придется учиться на собственных ошибках.
2: Водолей, сегодняшний вечер может быть насыщен событиями, поэтому дайте себе возможность отдохнуть в течение дня.
1: Рыбы, не теряйте время на бессмысленные разговоры. Лучше задумайтесь о создании увлекательных семейных мероприятий на вечер.
2: А мы постараемся для вас создать увлекательное, ну мы же практически семья, вот такое семейное мероприятие на утро.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, наши хорошие, наши утренние, наши бодрые, наши уникальные.
2: Ты тост решил сразу?
1: Да!
2: За Шафутинов день в 7.14.
1: Ну, поднимем. Когда есть достойный повод, то как бы уже и не чувствуешь, что грешишь.
2: Да, друзья, ну что, сегодня у нас не только Шафутинов день. Мы сегодня будем, ну, хотелось бы посерьезничать, но это не в наших правилах. Сегодня день открытия уникальности ДНК.
1: Самое интересное, что ее открыли-то только в 84-м году. Кажется, мы всегда с этим жили. Мы всегда все понимали, что да, все же такие уникальные, неповторимые. Да, вот этот код, передающийся по наследству. Ой, как только не используют ДНК. Как еще отмазаться надо, так сразу это не я, это у меня ДНК.
2: А такое. Правда? Ты что думаешь, я опаздываю? Это мать так вышла.
1: В моей ДНК нет слова диета.
2: В общем, мы сегодня решили поговорить о ДНК, о том, насколько мы все уникальны, но все-таки ДНК – это такая вещь, которая передается по наследству. Вот. И сегодня мы будем говорить... Заговорилась, видишь, с утра. О семьях, о ваших. Вот какие-то наверняка у всех, знаете, есть традиции, какие-то фразочки, черты, про которые можно сказать: «О, это у нас семейное».
1: Вот одну черту можешь сразу назвать.
2: У меня даже несколько есть. Вот смотри, мне не нравится так, что я конкретно у матери, понимаешь, взяла вот эту тягу к опозданиям. Она всегда опаздывает. А отец, он может встать в 5, и он всегда говорит: это ты от матери все взяла. А так и есть. Потом любовь к одной спортивной команде, ты знаешь, у нас...
1: Ну, это не только у тебя.
2: Это вообще семейное. Расскажу историю. Бабушка моя, когда, ну, все, у нас прям реально все болели и болеют за эту команду. Вот, и сейчас я ее раскрою, называется. И бабушка спала, она уже была очень взрослым человеком, и она спит. И в какой-то момент отец забегает, говорит: мам, какой счет? Она открывает глаза на своем этом кресле, там, 3-2 Спартак ведет. Все, вот это семейная история. А еще мы смешные и скромные.
1: Да. А отмазываться, перекладывать ответственность, это что за наследственность? У кого переняла?
2: Ни у кого, нет такой ответственности у нас.
1: Мать во всем виновата. Отец во всем виноват, я тут ни при чем.
2: У нас называется словом: да ты потому что баран. Нет, Саша, я овен по гороскопу.
1: Да, ну что, ребят, будем сегодня обсуждать наследственность и вообще, какие у вас есть черты, может, фирменные фразы, про которые вы можете сказать: это у нас семейное.
2: А у кого-то, мы даже знаем, в последнее время есть гербы. Вот про это тоже пишите, друзья, во всех соцсетях, мы обязательно все прочитаем и рассказываем.

0: А между тем, на календаре уже 3 сентября. Некоторые итоги подводят, некоторые идут в школу, в университеты, некоторые отводят своих в школу и в университеты.
1: Вот. А что-то Александр, вот бы уже своего отвезти, да, куда? А рано, рано.
0: Да как бы отводишь, сейчас просто забирать приходится рано. А так, в принципе, я думаю, что со временем все наладится. Вот организаторы одного интересного проекта «Слов года» выбрали 40 слов, которые заметнее всего звучали в речи. Нишевый, Prime Era, Six Seven. Ну, кстати, вот сейчас учебный год, 6-й и 7-й как раз. Нейрослоп. Вот нейрослоп употребляешь?
1: Нейрослоп?
0: Нейрослоп, да. Это типа плохой контент, созданный искусственным интеллектом.
1: Это слишком молодежно.
0: Заполонил, короче говоря, интернет.
1: Я называю это старым добрым. Фигня какая-то эти ваши интернеты. Ну, видно, женщина в летах, понимаешь?
0: Да. Почему-то еще... Ну, ладно, можно промпт понять, можно понять тревожность, но почему лор?
1: Лор?
0: Что случилось? Почему лор?
1: Сейчас я тебе все объясню. Потому что сейчас нишево быть тревожным, а тревожность очень сильно, поверь мне, влияет на вот лор-органы. И часто у тебя болит горло. Вот. И поэтому ты такой идешь к врачу, и все знают слово лор. Объяснилось?
0: Ладно.
1: Это у меня тоже семейное.
0: Самое главное, включайте погромче первую смену на Ретро-ФМ, слушайте хиты, проверенные десятилетиями, и входите в свою прайм-эру.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.

0: Вот всегда задавался вопросом. Интересно, как он это делает? Приходит человек в 6 утра и опа-опа, новости готовы.
1: Он еще и бодрый такой всегда, понимаешь? Никогда не жалуется, не ноет. Может быть, он волшебник?
0: Так много вопросов и никаких ответов. Только новости от Вадима Ривмана.
2: Да, всем привет, доброе утро. Итак, в Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки, как сообщает РБК со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. Поставки топлива пока не покрывают потребности региона. Продажи будут проходить дважды в день с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Перед открытием АЗС власти будут публиковать карту заправок, где есть бензин и дизель. Отмена части рейсов турецких авиакомпаний из России носит временный характер и не означает сокращение полетной программы. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров, 2 сентября «Пегасус» и «Turkish Airlines» отменили несколько рейсов после корректировки расписания из-за ограничений в российском воздушном пространстве. Туроператоры пересаживают пассажиров на другие рейсы, а тем, кто не смог вылететь из Турции, предоставляют трансферы и места в гостиницах. В «Атор» подчеркнули, что оснований для отмены уже купленных туров пока нет. Обществознание в российских школах с этого учебного года будут изучать только с 9 по 11 классы, как пишет РБК со ссылкой на Минпросвещение. В прошлом году предмет исключили из программы 6-7 классов, а с 1 сентября этого года из 8. Освободившееся время направили на расширение курса истории. В частности, добавлены часы на модуль «История нашего края», а менять последовательность тем учителям теперь запрещено. Товарный знак 3 сентября зарегистрирован на имя Игоря Николаева. Патент будет действовать до 3 сентября 2032 года. Об этом пишет ТАСС. В публикации отмечается, что под товарным знаком можно организовывать и проводить концерты, выпускать рекламу, оказывать услуги гостиниц и ресторанов, а также ряд других услуг. Песня в исполнении Михаила Шуфутинского, напомню, давно стала главным осенним мемом. Ее цитируют, переделывают, пародируют и каждый год возвращают в соцсети. Музыку написал Игорь Крутой, а текст Игорь Николаев. Выставку с пиджаками Сергея Довлатова откроют в Санкт-Петербурге к 85-летию со дня рождения писателя. Экспозиция откроется сегодня в Малом выставочном зале на площадке в Ледовом дворце. Это будет первая часть выставочного проекта, посвященного жизнедеятельности писателя и журналиста. В рамках экспозиции гости увидят пиджаки Довлатова, которые привезли в Россию из Америки после его смерти.

0: смерти. Гости выставки также смогут узнать о подробностях жизни Довлатова и его ближайших друзьях в рамках документальной части экспозиции. И еще курсы валют: доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Ну а далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Got news.

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.
1: Доброе утро. Напоминаю, мы вернулись только на этой неделе. Я такое чувство, что уже месяц как минимум здесь сидим.
2: Есть,
1: да?
2: Такое ощущение, да?
1: Но это заблуждение. Может быть, в какой-то степени даже эффект Манделы. Да, именно так называется наша новая игра. Классная, интересная, увлекательная, непредсказуемая. Иногда трудно поверить в то, что было в реальности, и убедиться, что в то, во что мы верим, это неправда.
2: Да, действительно. В общем, когда, знаете, у большой группы людей возникают одинаковые, но ложные воспоминания, собственно...
1: О событиях, о фразах, может быть, о деталях каких-то.
2: Мы уже играли в одну фразу, ее уже все узнали. Вот, ну, ты заходи, если что, как волк из знаменитого мультфильма.
1: А вот Рита, да, сказала сейчас именно эффект Манделы, а в оригинале было «спасибо».
2: Казалось, да, по-другому. В общем, друзья, в эту игрушку и будем сейчас играть. У нас еще очень много фразочек, которые нам всем казались, а это может быть совсем другое. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, будем играть, будем выигрывать. У нас там настольная игра классная, фирменная футболка RetroFM заждалась. Набирайте цифры.
3: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: Строят в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте nastochkadom.rf.
2: Вечеринка «Ретро-ФМ». Ровно в 21.00.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Вечеринка «Ретро-ФМ».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

0: Эффект Манделы на Ретро FM.
1: Доброе утро! Ребят, добро пожаловать в игру «Эффект Манделы», в которой воспоминания о тех или иных событиях могут быть не так однозначны.
2: Да, игра, где ваша память, возможно, вам врет, ну или немножечко додумывает за вас.
1: У нас на связи Алена из Ярославля. Сейчас будет определяться, что есть реальность, а что нет. Алена, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Здрасте, здрасте, доброе утро!
3: Здравствуйте, здравствуйте!
2: Ну что, Ален, вас как вообще с памятью?
3: Более-менее.
2: Хорошо.
3: Бывает, подводит.
1: Да, скажите, а вы внимательный человек? Потому что вот в нашей игре здесь не только память, но и внимание очень важно. Потому что некоторые люди, которые один раз увидят все, никогда не забудут и помнят четко. А кто-то просто вот я где-то услышал, и затем вот этот самый эффект Манделы подхватывают. Поэтому, Ален, соберитесь. Нам хочется, чтобы вы сегодня победили.
3: Хорошо, постараюсь.
2: Будем пробовать.
1: Пару слов о правилах. Вам будет дано на выбор три версии каких-то событий, фактов, фраз из фильмов. Нужно выбрать тот, который имел место в реальной жизни. Если получится ответить правильно, будет вам настольная игра и фирменная футболка Retro FM. Ну а теперь, внимание, вопрос. Переносимся в кинофильм «Карнавальная ночь». Будем вспоминать, а что же конкретно пела Людмила Гурченко.
2: Итак,
1: еще раз.
2: Вариант А. 5 минут, 5 минут. Бой часов раздастся вскоре. Вариант Б. 5 минут, 5 минут. Это много или мало? И вариант С. 5 минут, 5 минут. В этой песенке поют.
3: Первый вариант.
2: 5 минут, 5 минут. Бой часов раздастся вскоре. Правильно?
3: Правильно.
2: Принимаем.
1: И это абсолютно верный ответ. Действительно, в оригинале Людмила Гурченко поет «Бой часов раздастся вскоре». А вот каким образом в массовой памяти закрепилась фраза «5 минут, 5 минут» — это много или мало?
2: У меня вот такая
1: до сих
2: вот,
1: пор,
2: вот
1: до
2: я
1: сих
2: бы
1: пор
2: я
1: это
2: в
1: загадка.
2: Жизни вообще не догадалась про «Бой часов раздастся вскоре».
1: Да, Ален, мы вас поздравляем. Настольная игра и фирменная футболка Retro FM сегодня заслуженно ваши!
3: Ура!
2: А вы говорили так себе внимательно.
3: Можно передать привет?
1: Конечно, давайте.
2: Конечно.
3: Передаю привет Надежде, Анне и Елене моей работы.
2: Они сейчас
3: девчонки,
2: слушают?
3: Вы супер. Да.
2: Девчонки, приветики, приветики. У вас сегодня победительница, открывайте шампанское. 7.45
1: да, да, да.
2: Можно уже.
1: Забудьте про рабочий день, сегодня будет праздник на работе. Погнали дальше. The Beatles врываются в эфир.
0: Эффект Манделы на Retro FM.

0: А, чувствую, сейчас снова. Снова напишут нашему коллеге Александру, звукорежиссеру. Что-то в стиле, да что ж ты творишь? Ну, 7:46, люди только глаза открывают, а ты уже тут настоящий рок-н-ролл включаешь. Ну, буди спокойно людей, ну.
1: Ребят, если уже проснулись, то, пожалуйста, пишите нам по нашей теме, потому что мы очень скоро к ней вернемся, прочитаем. Сегодня день открытия уникальности ДНК. Мы знаем, что это передается по наследству. Сегодня говорим о ваших семьях и вот какие традиции, фразочки. Может быть, у вас герб есть, про который можно сказать, это у нас семейное. Пишите, мы все очень скоро прочитаем.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Но перед тем, как мы перейдем к рубрике «Между тем», хочу на секунду вернуться к игре «Эффект Манделы». Там, где мы выясняли, 5 минут это много или мало, или бой часов раздастся вскоре. Какая же версия была в реальности, а какая выдуманная. Так вот, спасибо большое нашим слушателям. Стас, да, пишет в Максе, что 3 минуты это много или мало. Вот такой текст есть, и эту песню давным-давно исполнил Валерий Леонтьев. Видимо, с ней часто путают. Песню про 5 минут Людмилы Гурченко. Спасибо за сотрудничество, коллеги. Коллеги.
2: 5 минут, бой часов.
1: А вот это от Людмилы Марковны, да, как было в реальности. Все, будем считать, гештальт закрыт насчет эффекта Манделы. Теперь переходим к рубрике «Между тем». Сегодня день открытия уникальности ДНК. Передается по наследству. Говорим о семьях. Вот про что вы можете сказать? Это у меня семейное.
3: Да, много сообщений классных. Вот смотри, Алина пишет нам. У нас уже 4-е поколение используется слово «шестигонки». Это определение, которое знаем только мы. Началось все с прабабушки, которая так называла далекие места, куда нужно долго идти. Например, идем сегодня далеко за шестигонки.
1: Ну, звучит классно все равно. За шестигонки идем. Угу. Хорошо, еще.
3: Так, далее, значит, у нас в семье... Ой, ну я прочитаю, как написано. За столом любят пошутить или обсудить извините, туалетный, уборный, вот так я назову темы. Папа всегда говорит, ну вот, начались любимые михайловские застольные темы.
1: Да. Ну, насчет застолья, да. Вот я могу сказать, что это у меня семейное. Вот насчет застолья, насчет вкусно готовить. Свои рецепты свои, которые есть по папиной линии, которые передаются фирменные, есть по маминой, причем они не пересекаются, то есть там территория уважают друг друга. Вот здесь рецепт там мама не влезал, тут папа готовил. А папа на мамину
3: а
1: территорию.
3: А какой-нибудь, ну назови что-нибудь.
1: Ну слушай,
3: вот
1: шашлык у папы и горшочки. Вот, знаешь, горшочек там.
3: Мясо?
1: Там картошка, мясо, грибочки, помидор. Там, короче, все вместе и в духовочку на 1.5 часа. Было круто. Но, правда, сейчас я готовить не могу. А знаешь почему?
3: Почему?
1: Потому что, да, не довезли. Хочется обратиться к представителям кухни на букву «М». Который
3: довезите
1: когда-то
3: уже.
1: Рекламировал человек... Депардье.
3: Переехать,
1: ну, приведите уже холодильник, печку. Я тут поселюсь скоро уже в офисе. Ребят,
3: имейте
1: совесть.
3: А вот представляете, как нам это? Мы все страдаем. Мы приходим, он тут в тапочках из души вышел. А что, у меня вот не довезли еще.
1: Кстати, ты, кстати, зубную пасту привезли.
3: Не холодильник. Так, далее Анна нам пишет, опять же, про это у меня семейное. А это, наверное, ум в хорошем смысле. IT-технологии в приготовлении пищи вкусной. Ну и слушать ретро песни. Вот такое вот.
1: Хорошо,
3: тоже
1: вернемся обязательно к вашим сообщениям. Делитесь историями, может быть, фразочками или фирменными чертами,
3: может
1: про которые
3: быть,
1: вы можете сказать.
3: Может у кого-нибудь есть. Я слышала от нескольких людей, что есть семейные вот такие штуковины.
1: Никогда,
3: пишите.
1: Никогда за один день я не слышал слово «герб» от Риты дважды. Слушайте, пришлите ей герб, пусть успокоится. Все, Валерия Сюткина, послушаем еще в ближайшие 3 минуты и продолжим первую смену.

0: Просыпайся в отличном настроении под хиты, проверенные десятилетиями. Все это Ретро FM и первая смена в столице 8. Послушаем про актуальное. Вадим Ривма новости рассказывает.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, власти Словакии выступили против всеобщего запрета на въезд россиян в Евросоюз. Решение необходимо принимать, исходя из обстоятельств и рисков, связанных с конкретным человеком, а не на основе принципа коллективной вины. Об этом известием заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. Ранее, напомню, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что странам, членам объединения, необходимо сократить выдачу виз для граждан России. По ее словам, поводом для этого стал инцидент в Лейпциге, после которого Германия официально обвинила Россию в атаке дрона на местный аэропорт. Каллас также сообщила о поддержке идеи запретить въезд в Евросоюз бывшим российским военнослужащим и ужесточить визовые ограничения для всех российских туристов. Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в будущем году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Глава надзорного ведомства пояснил, что нападения на логистические центры, занимающиеся доставкой тех или иных товаров, направлены на то, чтобы посеять панику в обществе. Среди других инструментов поддержки малого бизнеса, озвученных главой надзорного ведомства, отсрочка или рассрочка по налоговым платежам и установление льготного периода погашения займов. В российские вузы в рамках приемной кампании этого года уже зачислено больше миллиона человек. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования нашей страны. В ведомстве уточнили, что на программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет более 171 тысячи, а магистратуру выбрали свыше 189 тысяч человек. В министерстве добавили, что приемная кампания текущего года завершится не позднее 30 сентября, когда закончится платный набор на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру продлится до 30 ноября. Ну и последнее. Житель Южной Каролины собирается установить мировой рекорд по количеству пар носков в личной коллекции. Бывший пожарный парамедик Дарил Паркер утверждает, что у него уже накопилось больше 2000 пар. Необычное увлечение началось с обычного подарка ко дню отца. Позже родственники стали дарить Паркеру носки на дни рождения, годовщины, другие праздники. Сейчас официальный рекорд – 1531 уникальная пара носков. Паркер планирует продолжить собирать носки до конца года, а затем уже подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. И еще курсы валют. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Ну а на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.
2: Саша и Рита.
0: Бодрейшее утро всем проснувшимся. Саша Светлов, Рит Субботина на местах.
3: Пришли. Родную речь вам принесли. Чуть я стихами-то заговорила. Это наша новая игрушка, которая очень скоро здесь вот так и появится.
0: Да, там мы сложное ударение произносим, даем на выбор. Всего 5 вопросов и 5000 рублей на кону. Максимальная сумма.
3: Я знаю, где невозможно ошибиться. В слове 3 сентября. Тут, понимаешь, выделяется, ну вот так вот прям эмоционально.
0: Есть у меня ощущение, что совсем скоро и этот хит мы тоже сможем послушать на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Гороскоп на 3 сентября на четверг. Этот день стоит посвятить завершению текущих дел. Сегодня будет легко генерировать идеи, переключаться между темами и находить нестандартные решения.
2: Овны, общайтесь, работайте с документами, ищите информацию.
1: Тельцы, совет знающего человека в области финансов поможет с новой стороны оценить то, чем вы долго не могли сладить.
2: Близнецы, в первой половине дня наберите сил, чтобы во второй можно было действовать по полной.
1: Раки, сегодня что-то может нервировать вас больше обычного, но вы сумеете взять из ситуации самое лучшее.
2: Львы, у вас вторая половина дня подходит для реализации смелых идей в группе единомышленников.
1: Девы, в дальних поездках, планах или образовательных вопросах действуйте смело и с интересом.
2: Весы, это неплохой день, чтобы напомнить о долгах тем, кто брал у вас взаймы.
1: Скорпионы, четверг будет располагать к легкости движению, но потребует осознанности в выборе занятий.
2: Стрельцы, для продуктивности подключите других людей к вашим проектам.
1: Козероги, звезды советуют вам взвешивать все решения, иначе придется учиться на собственных ошибках.
2: Водолей, сегодняшний вечер может быть насыщен событиями, поэтому дайте себе возможность отдохнуть в течение дня.
1: Рыбы, не теряйте время на бессмысленные разговоры. Лучше задумайтесь о создании увлекательных семейных мероприятий на вечер.
2: Просыпайтесь, ребята! Давайте создадим увлекательные мероприятия сами себе и этим утром.

0: На часах уже 8.13. Всем привет, Саша и Рита на местах.
1: Привет-привет.
0: А на календаре 3 сентября. И у нас уже слушатели интересуются. Ребят, никто не видел, костры рябин уже зажглись
1: вот так,
0: или нет?
1: Подмигивают, ничего не забыли, нет? Намекают.
0: Да, вообще, конечно, сегодня есть свои ограничения у этого дня. Потому что сегодня запрещается думать, что все не то, все не так. Да, ну и вообще играть в любовь тоже нельзя, как в игру. На холодном ветру. Чего еще нельзя? Вспоминать 2 сентября,
1: ни
0: когда все
1: случае.
0: У нас было всерьез, Маргарита.
1: Я ну что? Не могу, мне хочется петь, а
0: я
1: петь
0: думаю, что,
1: одна я не могу.
0: Что,
1: мне
0: думаю,
1: нужно с кем-то.
0: У всей страны сейчас будет такая возможность спеть 3 сентября. Великий хит, созданный 2 уважаемыми Игорями для Михаила Шуфутинского.
1: И спетым, да, одним Михаилом.
0: Да, у нас у кого-то сегодня день рождения. Писали нам, что у родителей важная дата, до 49 лет свадьбы кто-то отмечает. Для всех именинников и для всех, у кого этот день особенный, поет Михаил Шуфутинский на Ретро-ФМ.

0: честно, не могу говорить
1: это
0: после этого.
1: Это очень сложно после этого что-то говорить. Но знаешь, что я подумала? Вот у нас сегодня тема «День открытия уникальности ДНК». Это такое семейное. Мы сейчас просто, понимаешь, это ДНК всей страны сейчас было.
0: В сентябре точно.
1: 3 сентября.
2: Одинаково.
1: Всех нас что-то объединяет.
2: Да, насчет ДНК мы говорили о том, что передается по наследству, и обсуждаем семьи, фирменные черты, фразы, вот все, что для вас особенно характерно, и про что вы можете сказать: о, это у меня семейное. И сейчас мы предлагаем вам такую блиц-рубрику про фирменные черты. Мы будем рассказывать друг про друга, пусть это будут креативные оправдания. Штучки 4.
1: Давай, давай.
2: Сделаем?
1: Ну, давай. Как бы, смотрите, если что, это не мы, это наша ДНК. Вот я, например, постоянно хочу куда-то улететь.
2: Да, да.
1: А это я тебе скажу, потому что у меня в детстве был глобус, родители подарили. А я, видимо, восприняла это как список задач.
2: Какой-то ответственный человек, а так. А я всю жизнь болею за одну футбольную команду, которая за последние 25 лет всего один раз стала чемпионом. Ну, потому что еще в детстве меня научили терпению.
1: В моей семье тому же учили. Так, я вот покупаю новую одежду быстрее, чем успеваю ее надеть. Это потому что, знаешь, я регулярно занимаюсь психологом и привыкла готовиться к лучшей версии событий.
2: Хорошая, позитивная формулировка. Mm-hmm. А я не люблю планировать надолго вперед, хотя бы потому, что в моей семье уже есть талантливый менеджер по этим вопросам, которому я плачу одним хорошим летним отпуском.
1: Ну и переездом, как
2: конечно.
1: А, вот смотри, почему я частенько хожу в джинсах, особенно зимой?
2: Да, нас всех
1: ненавижу колготки под платье. Потому что папка в детстве хотел сына.
2: Ну, полюбуйтесь, опять отмазывается.
1: Получайте.
2: Папе привет. Почему я такой рассеянный и все время забываю где-то свои вещи? А потому что я щедрый. Ребята, надо делиться с людьми.
1: Да, я вам потом расскажу историю, как Саша поделился своим телефоном в поезде, например. Вот, а еще я могу внезапно купить дешевый билет куда угодно. Это потому что он дешевый, я финансово грамотна.
2: Да, мне говорят, я кофе постоянно пью, да. А я выпиваю перед каждым эфиром, между прочим, только половинку кофе. Это не ради бодрости, а потому что целая порция убьет всю остальную команду. Ребята, на этом завершены наши креативные оправдания. Первая смена продолжается. Ждем ваши сообщения в соцсетях. Наслаждаемся хитами и встречаем 3 сентября.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ред

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа – Казанский Кремль. 2 сентября – БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября – ЦУМ. Вход свободный. 6+.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж.
9: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Ищите уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Trendy.rf.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
19: Retro FM.

0: только сейчас обратил внимание, насколько роковая эта композиция. Вроде милая Дуня-Дуняша, а качает так, что просыпаешься мгновенно.
1: Так вот, знаешь, вот показали, ну как это, дурацкое слово, казают это. Дуню нам поставьте, пожалуйста.
0: Саша, услышал? Саша поставил. Пришел.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России объявили о начале всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает ТАСС. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменят все три штамма вируса. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет стал формироваться до начала эпидемического подъема. В некоторых городах России выездные бригады для вакцинации против гриппа начнут работать в школах и других детских образовательных организациях с 10 сентября. Это позволит сформировать коллективные защитные барьеры и предотвратить распространение инфекции. Духовное управление мусульман Татарстана утвердило даты исламских праздников на следующий год. Священный месяц Рамадан начнется 8 февраля. Он завершится праздником Ураза-Байрам 9 марта. Жители республики отметят Курбан-Байрам 16 мая. Ураза-Байрам выпадает на будний день, вторник, а значит, будет выходным. Начало празднования Курбан-Байрама начнется в воскресенье, пишет РБК. В ряде домов Московского района Казани временно приостановят подачу воды. Водоснабжение будет отключено с 9 утра 3 сентября до 6 утра 4 сентября. Автоцистерны с водой разместят по заявкам жителей. Оставить заявку можно в аварийно-диспетчерской службе по телефону 231-62-60, пишет портал мэрии Казани. В Казани на базе многопрофильного лицея номер 170 открылся новый центр кикбоксинга. Современная спортивная площадка стала частью развития системы массового спорта в городе. Здесь дети и подростки смогут заниматься единоборствами, укреплять здоровье, развивать физические качества и готовиться к соревнованиям. Тренеры будут готовить спортсменов. Для тренировок приобрели новое профессиональное оборудование – ринг, боксерские груши и мешки, медболы и другие спортивные снаряды. Теперь площадка рассчитана на занятия до 180 человек в день. Продолжается набор в группы начальной подготовки. Также планируется сформировать группу из 10 спортсменов-разрядников в возрасте 15-16 лет. Среди наставников – опытные, титулованные спортсмены, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 59 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Это первая смена. Саша и Рита, всем привет.
1: Привет.
0: Через несколько минут у нас будет родная речь. Да, там можно выиграть 5000 рублей, но это если вы одновременно включите грамотность и интуицию. Да, она тоже там помогает. Вот именно включите и именно одновременно.
1: Я сейчас немножечко разнервничалась. Но, с другой стороны, и не мне играть. Поэтому, друзья, 23-24-88-3, код Москвы 495, звоните, будем с вами играть в родную речь и будем получать до 5000 рублей. 23-24-88-3.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Габишева от Сафиуллина до Кулгали. Также по Кулгали от Фучика до Габишева. И по Закиеву от проспекта Победы до Сахарова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки Retro FM.
4: 13+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Полисмене на Ретро-ФМ.
1: Кажется, всем пора освежиться. Освежить знания школьные.
2: Есть немножечко такое.
1: Учебный год начался, ну давайте устроим родную речь. У нас Лия из Москвы на связи. Здрасте.
3: Здравствуйте.
2: Лия, скажите, у вас как вообще? Пятерочка, четверочка, троечка, двоечка? Может, единичка по-русски?
3: Я так давно закончила школу, что уже не помню даже, какая у меня была отметка. Хорошистка.
2: Вот, хороший ответ, знаете.
1: Ну, смотрите, если сегодня кажетесь хорошисткой, то это будет 4000 рублей. Да, всего 5 вопросов, и каждый стоит 1000. Мы говорим слова со сложными ударениями, вам нужно выбрать. Но только не говорить первое, второе, а прям произносить слово так, как вы считаете нужным, вот правильным. Хорошо?
3: Хорошо, поняла.
1: Желаем вам удачи, Лия, и начинаем родную речь.
3: Спасибо.
2: Ну что ж, сегодня мы будем называть правильное ударение. Первая пара игроков. Обнял или обнял?
3: Обнял.
2: Приняли.
1: Так, далее. Мусоропровод или мусоропровод?
3: Мусоропровод.
1: Угу.
2: Далее. Фетиш или фетиш?
3: Фетиш.
2: Приняли, идем
1: еще
2: дальше.
1: Одна пара игроков. Мастерски или мастерски?
3: Мастерски.
1: Угу.
2: Далее. Новорожденный или новорожденный?
3: Новорожденный.
1: Так, хорошо, давайте разбираться, где было правильно, где нет. Интересная ситуация.
2: Итак, мое самое любименькое, понимаете, обнял или обнял? Оказывается, правильно-то говорить обнял, а как же обнял, приподнял? Мы что, забываем теперь это слово, что ли? Все, минус мы ставим.
3: Теперь я запомнила.
1: Да. Далее, мусоропровод или мусоропровод? Ну, вы сказали мусоропровод. Это неправильно, надо говорить мусоропровод.
2: Далее у нас был фетиш или фетиш. Вы сказали фетиш, я бы тоже так сказала, но правильно, фетиш. Он, они чего думали, понимаете?
1: Да, следующая пара. Мастерски вы сказали, это тоже неверно. Надо говорить мастерски.
3: Ну вот.
2: Но тут все поменялось. Новорожденный или новорожденный? И вы сказали новорожденный. И вот тут 1000 взяла и сама прилипла к карману.
1: Все-таки
2: вот
1: победили, все-таки деньги заработали. Ли, мы вас поздравляем.
3: Да.
1: И с денежным призом. Да, ну и мне кажется, как с хорошими полезными знаниями, которые мы все только что получили благодаря игре «Родная речь» на Ретро-ФМ. Вы тоже дозванивайтесь, уважаемые слушатели. Проверяйте свои знания и выигрывайте деньги.
0: «Родная речь» в первой смене на Ретро-ФМ.

0: Итак, подведем свежие итоги игры «Родная речь». Как нужно говорить правильно? Обнял, мусоропровод, фетиш, мастерский, новорожденный. Вот именно эти версии слов могли принести 5000 рублей в игре.
1: А если у вас не получилось правильно поставить ударение, вы вполне можете сказать: «Ха, это у нас семейное». Собственно, под нашу тему. Ребят, мы сегодня говорим про день открытия уникальности ДНК. Прекрасно понимаем, что это передается по наследству, и говорим о семьях. Пишите традиции, какие-то фирменные фразочки во все наши соцсети, а мы прочитаем.
2: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
4: День рождения «Ашан». Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите «Ашаниться» по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный «Ашан Красная Птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с «Ашан».
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы обсуждаем семейные традиции, наследственность, потому что сегодня день открытия уникальности ДНК, которые, говорят, передаются по наследству. Вот есть ли у вас какие-то фирменные фразы, традиции или черты, про что вы можете сказать, это у нас семейное. Евгений пишет, ДНК нашей семьи не унывать, папа и мама настолько жизнелюбивы. Главное, подмечайте хорошее, и жизнь ответит вам теплотой. Ребятки, жгите и дальше. Жгем.
2: Так, Даня нам пишет, доброе утро, Саша, Рита, мой папа очень красиво рисовал, это передалось и мне. Еще у него есть крылатые фразы, если у меня что-то не получалось, папа говорил, захочешь, научишься. Татьяна из Москвы написала.
1: Да, Вадим пишет нам, доброе утро, друзья, у нас иногда беспокоится по мелочам, это дело семейное. В основном, конечно, паникуем я и папа, а мама собирает всю волю в кулак и как скажет, так, сейчас все решим.
2: Шея, так сказать, настоящая. Лейла говорит, доброе утро, первая смена. У нас по линии мужа у всех мальчиков на груди маленькая отметина в виде галочки. Это, знаешь, как авторизованный пользователь в соцсетях.
1: А, Аля пишет, точно-точно, это у нас семейная. Вот фразы приводит. Я сейчас все быстренько сделаю. Быстро у тебя это сколько? Ну, минут 40. Что на ужин? То, что найдем. Нашли. Будем есть находку. Аля, вам привет и семье тоже передавайте.
2: Светлана написала, доброе утро, страна. А вот наша семейная доброта, сочувствие, приветливость и отзывчивость. А еще у нас у всех по два диплома. Вот такой выбор делает семья из Сахалина.
1: Образованная семья из Сахалина, я бы добавил. Что? Ждем новых сообщений. Можете в Максе писать, можете в социальных сетях. Обязательно это все найдем. Поделимся, что же у вас такого фирменного, семейного есть в жизни.

0: Самый узнаваемый день календаря. 3 сентября. Продолжаем с любимыми хитами. Первая смена. Ретро FM. Точное время 9.00. Актуальные новости от Вадима Ривмана.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций. Обращаясь к Западу с просьбами, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны. По словам министра, Россия никогда не выступала инициатором разрыва отношений с Европой и не возводила барьеров. Такое решение приняли европейские государства. В РПЦ предложили ввести брачный капитал по аналогии с материнским. Русская православная церковь предложила внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Об этом агентству ТАСС сообщил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Доля машин отечественного производства на российском рынке за 8 месяцев этого года выросла на 8% и составила 63,5%. Об этом рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, продажи российских авто за отчетный период выросли более чем на 23% и составили 597,5 тысяч единиц. Таким образом, отечественные производители продолжают укреплять свои позиции, заняв почти 2/3 рынка, отметил Мантуров. Столбики термометров в Москве опустятся до плюс 14 уже в эти выходные. Также может выпасть более 1/3 месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в субботу начнется агрессивное вторжение осени, и лето будет сметено за сутки. Синоптик отметил, что ожидается сильный ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Ну и последнее. Китаянки испугались офисного старения и стали работать с зонтами и масками. Цель – защитить кожу от воздействия рабочей среды. Поводом для массового испуга стал пост китайской пользовательницы одной из соцсетей. Она рассказала, что буквально через месяц после начала работы ее кожа заметно потемнела, а глаза стали уставать. Пост вызвал бурную реакцию. Другие пользователи подтвердили, что после отпуска их кожа выглядит значительно светлее. После этого некоторые работницы начали устанавливать на столах зонты, носить внутри офисных помещений панамы и маски, а также щедро наносить солнцезащитный крем на лицо и руки. И еще назову курсы валют. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. А на Ретро-ФМ продолжается утреннее шоу «Первая смена». Всем отличного дня.
0: Это первая смена. Саша и Рита. Ретро-ФМ, хиты, проверенные десятилетиями, и немного современных технологий.
2: Доброе утро, друзья. Про современные технологии — это мы про нейрохит, который будет у нас очень-очень скоро. Ну и, конечно, тему мы продолжаем сегодня обсуждать. Пишите нам, пожалуйста, вот ваши фирменные фразочки семейные, какие-то традиции, все, о чем можно сказать. Ой, это у нас семейное.
0: И совсем скоро еще будут новости спорта. Не пропустите, но сейчас кайфуем под Roxette.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, четверг, 3 сентября. Этот день стоит посвятить завершению текущих дел. Сегодня будет легко генерировать идеи, переключаться между темами и находить нестандартные решения.
2: Овны, общайтесь, работайте с документами, ищите информацию.
1: Тельцы, совет знающего человека в области финансов поможет с новой стороны оценить то, с чем вы долго не могли сладить.
2: Близнецы, в первой половине дня наберите сил, чтобы во второй можно было действовать по полной.
1: Раки, сегодня что-то может нервировать вас больше обычного, но вы сумеете взять из ситуации самое лучшее.
2: Львы, у вас вторая половина дня подходит для реализации смелых идей в группе единомышленников.
1: Девы, в дальних поездках, планах или образовательных вопросах действуйте смело и с интересом.
2: Весы, это неплохой день, чтобы напомнить о долгах тем, кто брал вас взаймы.
1: Скорпионы, четверг будет располагать к легкости и движению, но потребует осознанности в выборе занятий.
2: Стрельцы, для продуктивности подключите других людей к вашим проектам.
1: Козероги, звезды советуют вам взвешивать все решения, иначе придется учиться на собственных ошибках.
2: Далее сегодняшний вечер может быть насыщен событиями, поэтому дайте себе возможность отдохнуть в течение дня.
1: Рыбы, не теряйте время на бессмысленные разговоры. Лучше задумайтесь о создании увлекательных семейных мероприятий на вечер.
2: Ну а мы сейчас вам создадим спортивные мероприятия буквально через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Давайте о спорте поговорим. Мира Андреева обыграла Джанис Йен в первом круге US Open. Поздравляем Мирочку. А вот Алина Корнеева уступила Мэдисон Кейз. Увы. Андрей Рублев проиграл Даниэлю Мериди и впервые с 2018-го не смог выйти в третий круг US Open. А вот Даниил Медведев напугал Воробьев и прошел в следующий раунд. Связано первое со вторым или нет, решайте сами. Теперь о футболе. Кубок России продолжается. Вчера было несколько матчей. Дубль Александра Соболева помог «Зениту» разгромить «Динамо» Махачкала в фонбет-кубке России 3-0. «Спартак» пропустил с пенальти от «Родины», но перевернул игру и одержал волевую победу 3-1, хотя первый тайм тренеру «Корседа» не понравился. Также вчера в Кубке «Балтика» проиграла «Дома» крыльям по пенальти, а «Рубин» в середине 10-метровых одолел «Оренбург». Еще фанаты «Локомотива» в жесткой форме поговорили с командой в аэропорту после матча с «Акроном». Напомню, железнодорожники проиграли эту игру по пенальти. Галактионова призвали уйти в отставку. В ответ на призывы к отставке тренер заявил, что не считает этот шаг решением проблемы. Теперь о футболе мировом. Гарри Кейн является подавляющим фаворитом на золотой мяч у букмекеров. Вероятность его победы оценивается примерно в 64%. Ну, в топ-3 претендентов также входит вингер Барселоны Ламин Ямаль и нападающий Реала Килиан Мбаппе. Номинанты на золотой мяч будут объявлены уже 8 сентября. Ну, а церемония вручения наград, соответственно, пройдет 26 октября в Лондоне. Пока это все новости, а к этому часу новости спорта у нас Joy Japanese Girls на Retro FM.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Retro FM.

0: Это первая смена. Вернулись, а как будто и не уходили. Продолжаем наши сентябрьские приключения.
1: Так, я тебе тоже принесла немножечко про спорт, но я бы поспорила. То есть я расскажу новости, сама с ней поспорю.
0: Давай, отсыпь.
1: Короче, говорят, что плавание помогает мозгу расслабиться, снизить тревожность на 15-20%. В воде человек меньше отвлекается, раздражители меньше, не присутствуют, он может сосредоточиться.
0: Да, если стоишь ногами, да, я так понял.
1: Вырос
0: вот, а
1: интерес 2-3 раза. Я думаю, подождите. Вот я сегодня собираюсь в бассейн. Кстати, вы в бассейн или в бассейн? Я в бассейн.
0: Тебе уже 25 раз говорили.
1: Да в бассейн, правильно. Короче, а подождите, вот я просто...
0: Поэтому тебя в нормальные бассейны не пускают.
1: Да, мы в бассейнах в этих наших плаваем и еще больше тревожимся, потому что там же есть огромное количество времени подумать. Я плыву и что-то... Ага, конечно, надо было сказать. А если вклад положить? Вот, а подожди, а какие вклады? А вот если возраст уже... Короче, слишком много времени у меня поплавать, подумать, но потом в какой-то момент я такая, ой, вода соленая.
0: Но это, конечно же, связано исключительно с водой и плаванием, а не с тобой, тревожной личностью и другими чертами. Я думаю, что дело в плавании все.
1: Все верно, но плавать все равно полезно. Вот я сегодня пойду. Присоединяйтесь.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
5: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Шоу, где характер решает все.
6: Вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
2: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
8: «Максидом». Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
19: Больше сделок.
18: Квартиры от агентства «Статус».
19: Строительство загородных домов от честного застройщика.
18: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
9: Вечеринка Ретро FM.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
1: Каждый день
13: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.

don't know. Такое вы вряд ли сможете сказать в субботу касаемо Барри Гиба, главного лидера-вокалиста группы Bee Gees, про которого Юрий Гурьянов, наш ведущий, расскажет достаточно подробно. Кстати, у него пару дней назад был

Сергей Лавров прокомментировал решение властей Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Глава МИД подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России. В ответ на такие меры Россия закрывает отделение института Гёте. 1 сентября, напомню, глава МИД ФРГ объявил о закрытии русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. В качестве причины он назвал гибридную атаку дронов в Лейпциге. Силы ПВО Минобороны России сбили еще 8 беспилотников, летевших в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, сегодня уже уничтожено 72 беспилотника, пытавшихся атаковать столицу. Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Товарооборот России и Китая превысил 135 миллиардов долларов, постепенно стремясь к отметке в 300 миллиардов. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров на 13-м заседании Межправительственной российско-китайской комиссии в рамках ВЭФ. Напомню, 11-й Восточно-экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема форума в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Выставку Довлатова откроют в Санкт-Петербурге к 85-летию со дня рождения писателя. Экспозиция откроется сегодня в Малом выставочном зале на площадке в Ледовом дворце. Это будет первая часть выставочного проекта, посвященного жизни и деятельности писателя и журналиста. В рамках экспозиции гости увидят пиджаки Довлатова, которые привезли в Россию из Америки после его смерти. Гости выставки также смогут узнать о подробностях жизни Довлатова и его ближайших друзьях в рамках документальной части экспозиции. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Ну а с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Возвращаться так всем вместе. Саша, Рита, Александр, Вадим, Света, вся наша команда приступила к работе. Нейрохит сказала, можно и мне? А можно и я тоже?
1: Я же тоже отдыхала. Я вернулась, у меня новые силы. Мы, ладно, давай переделывай там свои песенки. Но за это будем дарить беспроводные наушники.
0: Да, это наша игра Нейрохит, в которой известные хиты звучат как-то иначе. Если угадаете оригинал, то получите беспроводные наушники. Но еще надо дозвониться. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Также по Большой Крыловке от Серова до Вахитова. И по Габишеву от Завойского до Кулгали. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: 9.41, точное московское время. Мы нейрохит устраиваем на Ретро-ФМ. Сергей Великий Новгород на связи. Здрасте.
1: Добрый день.
2: Здрасте, Сергей. У вас как вообще? Вот сегодня у нас целых два праздника глобально. 3 сентября и вот семейный день ДНК. Про что-нибудь хотите с нами пообщаться?
1: Ну, в общем, на любую тему можно поговорить.
0: А вот у вас есть какая-то черта или, может быть, фирменная фраза, про которую можете сказать: «О, вот это у меня точно семейное». Ну вот, может быть, передалось прям, да, от родителей, от бабушки, еще от кого-то. Есть такое?
1: Ну, вы знаете, наверное, это странно будет звучать, но нет, почему-то ничего такого
0: традиционного
2: не было. Вы сами по себе, получается?
1: Нет, почему? Мы всей семьей любим отдыхать, общаться, но... Ничего такого серьезного.
0: Рит, ты просто сказал сам по себе, знаешь, как одинокий бродяга, да. Наверное, просто Рит имела в виду, что уникальный такой, отличающийся от всех остальных, да. Не в смысле, что семья не любит проводить с вами время. Классно, что у вас есть свои семейные традиции, есть время для того, чтобы видеться. Берегите это и продолжайте. Ну и сейчас давайте заберите у нас беспроводные наушники,
2: давайте,
0: Сергей.
2: Давайте, отберите.
0: Нам надо складское помещение разгрузить, понимаете? Вот нам нужна свободная территория. Помогите нам в этом. Мы загадали одну песню.
1: Я постараюсь.
0: Давай. Нейросеть ее видоизменила. Слова прежние, музыка другая. Сосредоточьтесь и, пожалуйста, выиграйте у нас наушники. 3, 2, 1, поехали!

0: Я не верю.
1: Совершенно знакомый.
0: Своим глазам. Но... встречу все отдам. Но она была лиричной, давайте
2: да.
1: Но слова абсолютно знакомые, но волнение не позволяет сейчас прямо вот мгновенно переворошить.
2: То есть
1: все песни вспомнить.
2: Да. Представьте, желаете... что вы сидите на берегу океана.
0: Да-да-да, под такую подложку самое то работает, когда Саня...
1: Самое странное, что когда просто слушаю эфир, не дозвонившись, всегда угадываю. Сейчас вот оплавнение, все мысли повылетали мгновенно.
0: Да ладно, у нас есть еще одна подсказка. Давайте послушаем, вот сейчас станет понятно. Поехали.

0: желаю тебе. Это немножко такая польская версия. Желаю тебе, Кшиштоф. Ну что?
1: Да, не могу вспомнить этого исполнителя.
0: Подождите, исполнитель не можете. Но вы, по-моему, вспомнили мелодию. Да. Ну-ка, давайте напевайте. Это можно, это нужно.
1: Мелодию помню, но вот не могу фамилию.
0: Так напойте.
1: Желаю тебе из тысячи звезд одну. Самую яркую, что-то типа того.
0: Уважаемая комиссия музыкальной школы Ретро-ФМ, нужно принять решение. Мелодия была восстановлена точно?
2: Точно.
0: А ответ будем засчитывать?
2: Будем засчитывать.
0: Это беспроводные наушники. Сергей из Великого Новгорода.
1: Ура, ура, ура, ура!
0: Конечно, это Игорь Саруханов, а мелодию вы восстановили. Так можно в нашей игре и даже приветствуется, потому...
1: Здорово, ребята, класс!
0: Да мы тоже.
1: Я так рад их сейчас.
0: Красавчик, Сергей, да, оставайтесь на связь. Давайте поболтаем, ну и параллельно насладимся хитом в оригинале. Желаю тебе от Игоря Саруханова.

0: наш звукорежиссер Саня там хлопает, а мы так заслушали, что даже не вообще, стали перебивать.
1: Вообще, ребят, право на двойной хлопочек принадлежит Михаилу Шафутинскому. Да, Марджинджа, Марджинджа, где же ты где?
0: Ну, сегодня Михаилу Шафутинскому, если честно, принадлежит все. И, конечно же, наши сердечки, потому что сегодня раз, два, три, 3 сентября!
1: Да-да-да, но сейчас мы слушаем Игоря Саруханова. Именно этот хит был загадан в игре под названием «Нейрохит». Желаю тебе, и Сергей из Великого Новгорода победил, получил беспроводные наушники. Мы его еще раз поздравляем и напоминаем вам, что у нас сегодня интересная тема дня.
0: Да, мы сегодня вас спрашиваем какие-нибудь традиции, фразочки фирменные, что-нибудь, о чем можно сказать. Это у нас семейное. Пишите, мы прочитаем.
2: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Да, плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках и порядки их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
17: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь ты.
18: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день открытия уникальности ДНК, который передается по наследству, и вот мы решили поговорить о вашем семейном, ну и о нашем тоже. Вот про что вы можете сказать, это у нас семейное? Может быть, фразы, может быть, какие-то черты характера. Делитесь этим в Максе, делитесь этим в соцсетях, везде найдем и прочитаем.
2: Так, Ирина Ведьмочка нам пишет: «Доброе утро, любимое радио. У нас в семье уже есть поколение, есть ночной дозор, без этого не заснем. Может быть, фильм имеется в виду, смотрим. Вот. Ну и любят всяких животных. И да, у нас семейная — поставить цель и медленно, но идти к ней. Пробивает дорогу доброта и терпение». Вот такая добрая и терпеливая семья у нас.
1: Так, ну, а у меня сообщение такое, более напряженное. Евгения Дмитриева пишет: «Доброе утро, первая смена. Благодаря за бодрое утро. Будем стараться дальше. В нашей семье очень приятная, в кавычках, традиция. Традиция опаздывать. Задерживаются все. Папа, мама, дети. Можем опоздать на поезд на свадьбу своего сына. Но вдруг в семье появляется еще один ребенок, который в школу начальную начинает ходить очень рано, за полчаса до занятий.
2: Кто ты?
1: В семье паника. Старшая сестра называет его позор семьи.
2: Понимаем.
1: Но генетика взяла верх с 6 класса, он подтвердил, что он наш.
2: Иванова.
1: Добро пожаловать
2: сила.
1: В семью.
2: Ну или...
1: Ну, не Иванова, Дмитриева. Кто? Да, Евгения Дмитриева пишет.
2: Марин пишет: «Доброе утро. В нашей семье традиция — баня по субботам и семейный ужин. Мне кажется, это вообще кайф. Надо как-то своих уговорить. Ну, хотя у нас семейная традиция — не соглашаться со всем, что я говорю». Угу. И как бы: хотите навестить — приезжайте. Точка.
1: Хорошо. Аля пишет: «В нашей семье традиция — каждый год 3 сентября кто-то обязательно спрашивает, а мы точно не забыли перевернуть календарь. А еще сегодня день рождения моего друга, ему привет, будет приятно». Да, конечно, передаем привет. Единственное, что, ну, когда стихи большие, ребята, их не сможем зачитать.
2: И Сергей вот пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ. У нас в семье вместо пожелания спокойной ночи говорят спокой. Вот как-то так.
1: Даже не спокой.
2: Не, а спокой. Да,
1: прям спи,
2: это прям вот
1: приказ
2: семейное,
1: звучит.
2: Да, да, ну, да, вот да. Классно.
1: Самое главное, чтобы работало. Да, вот говоришь ребенку так: спокой, ему 3 месяца, он такой сразу моментально. Было бы здорово, если бы так работало. Что ж, совсем скоро мы послушаем группу Любе. Пишите ваши сообщения, обязательно к ним вернемся. А еще сегодня вернемся к игре «Родная речь», где проверим вашу грамотность и можем вручить, может быть, вручим до 5000 рублей.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Ребята, уже 10, хватит спать. Классный четверг намечается 3 сентября с первой сменой. Конечно, хотим новостей от Вадима Ривана. Послушаем.
1: Да, расскажу обязательно обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, Минздрав намерен изменить порядок проведения диспансеризации в России. В частности, добавлены новые исследования. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова. По ее словам, изменения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний. Это должно сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. Для России сегодня особая дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Установлена она в память о жертвах трагедии в Беслане. 22 года назад в результате захвата школы террористами погибли более 300 человек, большинство из них – дети. К школе, где открыт мемориальный комплекс, сегодня приходят сотни неравнодушных людей и непосредственные участники тех страшных событий. Еще об одной памятной дате – 81 год назад Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Была поставлена точка в самом разрушительном и кровопролитном конфликте – в истории человечества. Финальным сражением стала Курильская десантная операция и штурм острова Шумшу. В результате Красная армия освободила Сахалин и Курильские острова. В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота сегодня прошли памятные мероприятия. Лидеры Евросоюза намерены рассмотреть возможность полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Об инициативе европейских политиков сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Вопрос планируется поднять на предстоящем саммите 15-16 октября. Инициативу поддерживают 11 стран, в том числе страны Прибалтики, Скандинавии, Чехия и Польша. Меру не поддерживают Италия, Испания, Франция, Греция и Кипр. Ну и последняя 33-летняя россиянка за 90 дней доехала на велосипеде из Петербурга в Китай. Из Питера Мария выехала 1 июня, а уже 31 августа была на границе с Китаем. По ее словам, такое длительное путешествие на велосипеде далось ей легко и оказалось интересным. При этом, по ее словам, на 11-й день она упала с велика и сломала руку. Продолжить путь она смогла только через 12 дней. Во время путешествия она также отметила свой день рождения. В тот момент Мария была в Тюмени. В планах у девушки доехать до Шанхая и покататься по малоизвестным городам, но обратно она полетит уже на самолете. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Ну а далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня. Ретро
2: FM. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро FM.
3: Вот такой клип «Сквозь годы». Это я про песню «Я буду долго гнать велосипед». Да, сколько? 90 дней от Петербурга до Китая.
4: Мне понравилось, что она упала. Ну, вернее, мне это не понравилось. Но просто человек насколько вот умеет собраться. Упала, сломала руку. 13 дней, я дальше поехала. Стоит ли говорить, что я вообще не умею ездить на велосипеде?
3: Вот.
4: Восхищаюсь женщиной. Вот это молодец.
3: Жалобы в сторону. Будем сильными. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Иногда эта фраза работает.
4: Саша, Рита, мы вернулись. Погнали вместе с нами это утро.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 3 сентября, четверг, ну, разберемся с этим особенным днем. Этот день стоит посвятить завершению текущих дел. Сегодня будет легко генерировать идеи, переключаться между темами и находить нестандартные решения.
2: Овны, общайтесь, работайте с документами и ищите информацию.
1: Тельцы, совет знающего человека в области финансов поможет с новой стороны оценить то, с чем вы долго не могли сладить.
2: Близнецы, в первой половине дня наберите сил, чтобы во второй можно было действительно действовать по полной.
1: Раки, сегодня что-то может нервировать вас больше обычного, но вы сумеете взять из ситуации самое лучшее.
2: Львы, у вас вторая половина дня подходит для реализации смелых идей в группы единомышленников.
1: Девы, в дальних поездках, планах или образовательных вопросах действуйте смело и с интересом.
2: А весы — это неплохой день, чтобы напомнить о долгах тем, кто брал вас займы.
1: Скорпионы, четверг будет располагать к легкости и движению, но потребует осознанности в выборе занятий.
2: Стрельцы, для продуктивности подключите других людей к вашим проектам.
1: Козероги, звезды советуют вам взвешивать все решения, иначе придется учиться на собственных ошибках.
2: Водолей, сегодняшний вечер может быть насыщен событиями, поэтому дайте себе возможность отдохнуть в течение дня.
1: Рыбы, не теряйте время на бессмысленные разговоры. Лучше задумайтесь о создании увлекательных семейных мероприятий на вечер.
2: И просыпайтесь в классном настроении вместе с нами.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: вами Саша, Рита и это Киноском, где мы рассказываем вам о киноновинках этой недели.
1: Так, слушайте, у меня все очень просто. Я как только увидела постер фильма во главе с актерами Сэмюэль Л. Джексон и Евой Грин в главных ролях, все, я прям вообще ни секундочки не думала, о чем я вам сегодня расскажу.
0: Да, крутые.
1: Короче, для сегодняшнего обзора я выбрала кино «Сыграть в ящик», ограничение 18+. Угу. Ну и немножечко расскажу про суть. Джек, собственно, Сэмюэль Л. Джексон, планирует инсценировать собственную смерть. Не смогла выговорить, понимаешь? С детьми, с чужими пересидела.
0: Со сливками и заквасить еще.
1: Так, короче, ладно. Для чего он это делает? Чтобы получить страховую выплату в 30 миллионов долларов. Смотри, какой хитрюга! Я читала, если честно, у нас вот тоже, ну, пальцы ломают ради такого. Но там
0: Бывает.
1: Как бы и выплаты немножечко поменьше. Вот, короче, соучастницей в этой афере, естественно, становится его жена Нора, которую и играет Ева Грин.
0: Великолепная Ева Грин.
1: Но на самом-то деле у нее другой план. Она хочет убить муженька. За что? Мы пока не знаем. Для этого
0: нужно идти в кино. Ну, видимо, есть за что.
1: Да, мне немножечко, не знаю почему, на самом деле, отдаленно напомнило мистера и миссис Смит. Там другой движок, но вот как-то вот по эмоциям муж и жена мне это напомнило и, конечно, понравилось. Вот, ну и мне кажется, это будет и драйвово, и весело. Тем более жанр заявлен как триллер и комедия. Я лично сегодня абсолютно, вот правда, иду с коллегами в кино.
0: Прекрасно, хорошего просмотра. Да, вот и сами смотрите это драйвовое кино.
1: Но это меня позвали, я не виновата.
0: Я просто не драйвовый, видимо. Поэтому меня не зовут.
1: Но я с ними договорюсь, в следующий раз мы тебя позовем.
0: А я бы предложил очелесни сходить на легкую комедию с отличным актерским составом. Называется «Не по-детски», ограничение 12+. Есть как минимум три веские причины посмотреть это кино. Первая. Давайте. Сергей Безруков. Вторая. Федор Добронравов. Третья. Мария Аронова. Угу. Да, в центре сюжета там популярный телеведущий Марк Николаев, такой лысенький, напоминающий другого телеведущего в реальной жизни.
1: Так.
0: После громкого скандала в прямом эфире он пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи. Ну, чья победа, собственно, в шоу становится причиной этого большого конфликта. Однако, вот попытка исправить ситуацию меняет мир этого ведущего, заставляет его впервые столкнуться с реальной жизнью, вот за пределами телекамеры, соцсетей. Угу. Кстати, те, кто посмотрел, уже называют фильм одной из самых приятных отечественных комедий последнего времени. Вот чтобы осенняя хандра никого не накрыла, посмотреть легкую, добрую комедию, я думаю, с еще и таким душевным подтекстом.
1: Друзья, ну что, помимо того, что мы возобновили по четвергам нашу рубрику, потому что, как правило, по четвергам и выходит.
0: Спорт не возобновили, а Киноскоп, пожалуйста.
1: Премьеры. Давайте теперь возобновим нашу хорошую, тем более такую осеннюю традицию, ходить и смотреть хорошее кино.

0: Столица 10.19. Привет-привет.
1: Привет.
0: Решили мы сегодня с Ритой Субботиной прийти пораньше в офис, чтобы устроить для вас первую смену. И узнали, что нельзя, не надо больше...
1: Не приходить больше.
0: Да-да-да, больше не надо приходить. Нельзя больше использовать версию прийти. Сейчас, да, ну, с 25 года конкретно в толковом словаре государственного языка РФ закреплена одна форма. Прийти. Да, раньше можно было и прийти, а до одной там реформы, интересно, 56 года, еще была версия прийти.
1: Прийти.
0: Две Т, вот да-да-да.
1: Я еще двойное Т не делала,
0: так
1: интересно
0: что,
1: было.
0: Так что, друзья, просто запоминаем, да, что все это орфографические ошибки. Единственная правильная версия – прийти. Становимся грамотнее вместе с родной речью нашей игрой, ну и просто актуальными новостями.
1: Лишили
0: в первой смене.
1: Лишили двух неправильных слов. Ладно, будем играть.
0: Все время что-то отбирают.
1: Отбирают. Как на 1 сентября вот этот ролик. Что
0: и
1: там?
0: Шаров не дали.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл. 3 этаж.
9: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера
11: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Шоу «Дорогие гости»
13: на Ретро-ФМ.
12: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
13: Воскресенье, час дня.
12: Подробности на retrofm.ru.
13: Ретро-ФМ.

0: Балл повышен до 33. В ЕГЭ по истории количество заданий вырастет. Максимальный балл до 43. В ЕГЭ по информатике нужно будет решать алгоритмические задачи. Изменения не затронут ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, а также физике и химии. С 1 сентября школьники и студенты Татарстана могут оформлять билеты на пригородные поезда со скидкой 50% от полной стоимости, пишет ТАТ-центр. Для получения льготы необходимо предъявить справку из образовательной организации или студенческий билет. Льгота предоставляется независимо от места проживания и нахождения образовательной организации. В Казани на улице Подложной, 49А, открылся новый дом учителя. Это пространство станет базой для Ассоциации молодых педагогов Казани. Дом учителя создан как пространство для всей системы образования города. Учителей, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, руководителей образовательных организаций и ветеранов педагогического труда. Здесь также будут работать театральные студии, вокальные ансамбли и шахматные секции, пишет портал мэрии Казани. В Казани на улице Подложной, 49А, открылся новый дом учителя. Он стал первой в России площадкой, объединившей под одной крышей профессиональное развитие педагогов и управленцев образовательной сферы. Планируется, что работа в доме учителя будет построена по нескольким основным направлениям – центр лидерства, педагогическая мастерская и HR-центр. Такой центр является единственным в России. Педагогическая мастерская станет площадкой для студентов педагогических направлений старшеклассников. Будет работать с теми, кто еще стоит перед выбором будущей профессии. Дом учителя создан как пространство для всей системы образования Казани. Учителей, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, руководителей образовательных организаций и ветеранов педагогического труда, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 59 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: На часах 10:35. Всем бодрейшего утра.
1: Доброе утро.
0: Ну и если сегодня, когда вы проснулись, первое, чем занялись, это начали искать, где ваш тапок, то знайте, 5000 рублей на Ретро FM вы уже не выиграете. Потому что правильно, тапка.
1: Если нашли тапку и бахил, правильно же, или бахилу. Давай, я путаюсь в таких вещах. Ты мне скажи.
0: Рассказывай про икру.

0: сегодня. Друзья, в общем, если вы путаетесь так же, как я, вам в родную речь. Наша новая игрушка, где мы, собственно, с вами вспоминаем все сложные ударения, склонения, множественные числа. В общем, все как на уроках русского. Только здесь платят денежки от Ретро-ФМ до 5000 рублей. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Карла Маркса от Гоголя до Лобачевского. Также по Девятаево от Казанского речного вокзала до улицы Дзержинского. И по Саид-Галеева от Кремлевской набережной до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Тенет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Вечеринка. Ретро-ФМ.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты.
9: В неповторимом миксе.
11: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: 10:42, первая смена. Саша и Рита, всем здрасте.
2: Здрасте, здрасте.
1: У нас на связи Павел из Иркутска. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Павел, ну что, ну рассказывайте. Как будем сегодня? Сколько тысяч заберем у нас? 5, 4, 3, 2, 1. Какие мысли?
3: Ну, конечно, нужно целиться в максимум.
2: Ну, давайте, будем пытаться. В общем, у нас сегодня опять будут пары слов. Нужно будет выбирать правильный, на ваш взгляд, вариант. Только не отвечайте первый или второй. Вы прям называйте слово, ну и за каждое правильное слово будете получать 1000 рублей.
1: Все понятно, готовы?
3: Да, понятно, готов.
1: Тогда начнем игру.
2: Погнали.
1: Первая пара игроков.
2: Итак, мозаичный или мозаичный?
3: Мозаичный.
2: Приняли, идем дальше.
1: Далее, интересное слово. Пиала или пиала?
3: Пиала.
1: Угу. Далее, так. Гравер или гравер? Павел?
3: Гравер.
1: Угу.
2: Идем дальше. Оборвали или оборвали?
3: Оборвали.
1: Угу. И так. Финальное. Ракушка или ракушка? Как все-таки? Ну, пусть будет.
3: Ракушка, ракушка.
1: Ракушка.
2: Приняли.
1: А теперь давайте разбираться. Все.
2: Ой, мне даже читать иногда страшно и сложно. А я представляю, как угадывать. Итак, мозаичный вы сказали, а правильно, как ни странно, мозаичный.
1: Да, здесь минус. Далее, вы сказали пиала, и нам всем привычно действительно произносить пиала, но правильно говорить пиала, видите ли. Поэтому
2: да.
1: Здесь тоже минус.
2: Придумали они тоже. Далее вы сказали гравер, а вот это было верное.
1: Так же, как и оборвали. Верная версия. Ну, нет такого слова, оборвали.
2: Ну, а далее мы вернулись к, собственно, всем известной, любимой ракушке. А она, оказывается, ракушка.
1: Здесь тоже минус. Получилось 2 правильных ответа из 5 и 2000 рублей от Ретро-ФМ получает Павел из Иркутска.
3: Да,
2: очень хорошо. Момент, когда двойка, она, знаете, такая приятная. Прямо такая, слава вам, 2000 пришли.
1: Да, да, да. Слава, правда, очень сложные. И мы вам аплодируем, благодарим за сотрудничество, поздравляем с выигрышем. Оставайтесь на связи и послушайте вместе с нами хит от команды «Маленький принц».
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Это первая смена Саши и Рита. Что мы узнали благодаря игре «Родная речь». Фиксируем.
1: Жизнь у нас большой карнавал, и там такие слова встречаются. Давай, Александр.
0: Как правильно говорить? Мозаичный, пиала, гравер, оборвали, ракушка. Но вот так нужно было сказать, чтобы 5000 выиграть.
1: У меня сейчас обморок случится. Пиала, гравер. Ну это что такое? Короче, ребята, мы все вместе будем учить вместе эти слова. Ну а пока расскажите нам о том, что уже существует, о каких-то ваших семейных традициях, о том, что можно сказать, ой, это у меня семейные, какие-то словечки, оговорочки. Пишите в соцсетях, а мы это обязательно прочитаем.
2: Реклама.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы говорим о семейных традициях, а точнее, какие у вас есть черты, фирменные фразочки, или, может быть, я не знаю, увлечения, которые вы можете назвать: «О, это у меня семейное».
2: Мне вот точно нравится, Галина написала: «А у нас в роду все красивые. Говорят, в семье не без урода, а вот мы исключение».
1: Ищем, ищем, годами не можем найти. Ну, давайте, наш красивый, вам привет. Салават пишет: «Юмор передалось от моего отца мне, дали моему сыну. Иногда супруга становится жертвой перекрестного юмора, но признает, что ДНК-теста не требуется».
2: Так, Елена нам пишет: «А у нас семейные — это такие чудные прозвища у домашних. Я Елена, в детстве была Цуридон. Папа так назвал, мама Жанетта, папа ее звал Ювин. Я папу Владимира звала в детстве Ванька Мокрый, а сейчас Дуся. Вот такие чудесные и чудные». В общем, Карпова Елена говорит: «Сейчас Карпушка, ой, я не могу это прочитать, Питатушка из Москвы». Ну что же.
1: Лучше не читай. Александр пишет: «Любимая фраза моего отца: вся рыба килька, когда не хочется углубляться в суть малозначительного для тебя вопроса». Спасибо.
2: А Светлана прислала свою фотографию, знаешь, где вся семья намазана вот этой вот глиной лицо. И написано: «Доброе утро, а у нас дурачество это семейное. Мы всегда на позитиве. Семья силу новых».
1: Отлично. Ну что, ребят, будем плавненько подводить итоги. Да, много семейных интересных черт и традиций. Сегодня обсудили, спели 3 сентября, поздравили именинников этого дня. А у кого-то, да, писали: у родителей годовщина свадьбы. Всех-всех-всех поздравляем еще раз. Для кого 3 сентября имеет особое значение. Родная речь, вон сколько интересных слов с новым ударением узнали. И завтра обязательно это повторим, и даже дважды. У нас новые игры в сезоне. Присоединяйтесь к нам, получайте классные призы от первой смены, ну и слушайте Ретро-ФМ.
2: У нас впереди еще очень много интересного, а мы с вами встретимся завтра. Пока!
0: На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Московское время 11:00. Четверг продолжается. Ну и без Дмитрия Королева он вряд ли бы продолжился. Дим принес новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Ситуация с бензином в России стабилизируется. Положение дел немного улучшилось за последнюю неделю. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом он признал, что есть небольшой дефицит бензина в некоторых регионах Сибири и Урала. По его словам, проблемы связаны с логистикой и неравномерными поставками. Как передает Интерфакс, власти работают с регионами и нефтяными компаниями, чтобы наладить поставки. Также чиновник сказал, что Россия наращивает добычу нефти по мере выхода НПЗ из ремонтов и активно ведет работу по поставкам бензина из-за рубежа. Повышенную выплату для жителей Дальнего Востока, у которых рождается третий ребенок, следует сохранить еще на 4 года. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент Владимир Путин. Он уточнил, что при появлении на свет третьего ребенка в большинстве регионов Дальнего Восточного федерального округа к общероссийской выплате в 450 тысяч рублей добавляется еще 550 тысяч. Россия и Китай в этом году планируют запустить 6 новых проектов. С таким анонсом выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Речь шла о производстве огнеупорных материалов, пищевых добавок и компонентов, создании современных химических комплексов, а также добыче и переработке железорудного сырья. Причем два проекта – это инициативы регионов, отметил Мантуров. В России хотят построить аналог Диснейленда. Основой для парка развлечений в русском стиле станут славянские сказки и фольклор. Как рассказал глава Ассоциации парков России Денис Цуканов, инвесторами проекта могут стать китайские партнеры, а часть оборудования готовы поставить компании из Италии. Чиновник добавил, что парк может появиться в течение 5 лет. Где именно его построят, он не уточнил. Ну а в Красноярском крае выпал первый снег. Местные жители делятся кадрами в соцсетях. Между тем, эксперты отмечают, что снег в это время года – нормальное явление для горной части региона. Как правило, первые зимние осадки фиксируются на территории в конце августа – начале сентября. К середине первого осеннего месяца снег становится все больше. И о валюте на этот четверг. Доллар – 87 рублей ровно, евро – 100 рублей 83 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Так, друзья, какое там число-то у нас сегодня? Давайте посмотрим, что там в календаре у нас. О, третье? Надо же. О, интересно, а если перевернуть еще раз, что там? Смотрите, опять третье. Ничего, а если снова? Что, опять? Опять третье? Дальше листаем. Слушайте, а тут везде третье. А как такое бывает, что ли? Подождите, а с другой стороны? Тут везде 3 сентября, друзья. Ну надо же. Ну третье так третье, с другой стороны. Я календарь перевернул. Ну снова 3 сентября. 11 часов и 20 минут. О, наконец-то, другие цифры тоже сегодня есть, оказывается. Ну надо же. Ой, ладно, ладно, шутник. Все, музыка из того, что всегда стабильно рядом с нами в любой день календаря. Саманта Фокс, кино, Крис Норман. Уже очень-очень скоро. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вечеринка «Ретро-ФМ». Ровно в 21:00.
0: Лучшие танцевальные хиты.
6: Вне повторения. В любимом миксе.
0: Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Это песня про холодильник. Сейчас все объясню. Touch me, ну, в смысле, потрогай меня, прикоснись ко мне. Ну, знаете, вечерами вот смотришь на него, а он так и манит. Ну, как будто разговаривает с тобой. Ну, давай, подойди, потрогай. Открой дверцу, посмотри, что там во мне, может быть, что-нибудь вкусненькое. Да, но это про, все еще про холодильник. Саманта Фокс, Touch Me. Кстати, интересная штука. Песня была записана в 86-м году, но на самом деле создавалась гораздо раньше. Раньше на 20 с лишним лет, в 63-м году. Между прочим, даже за 3 года до рождения самой певицы Саманты Фокс уже была записана демо-версия. Ну вот, настоящую такую массовую историю она обрела именно в 86-м году. Ну и по сей день живет рядом с нами. И всех нас это более чем устраивает. Музыка, которая нравится, дальше тоже с нами. Очень скоро Вая Кандиас, Саваш, ансамбль «Мелодия». Все это здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Щапова до Правобулачной. Также по Девятаеву от Казанского речного вокзала до улицы Островского. И по Шахидел Чернышевского до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?

0: встреч.
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Гудбай. Пока. Всего доброго. До свидания. Аревуар. Адьос. Фидерзейн. Что там еще? Ариведерчи. Да это все не про нас. Никто прощаться даже не собирается. Мы еще поздороваться толком не успели, правда же? Мы, кстати, продолжаем здороваться не только с хорошим настроением, но и с музыкой, которой здесь у нас много, и со всякими разными другими положительными явлениями. Здесь, да, конечно, на Ретро-ФМ. Главное не перепутать ни в коем случае. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Ну вот, случилось. Дождались наконец-то полдень в столице. Так вот ты какая вторая половинка дня.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Автовладелец может оспорить штраф с камеры, если в момент нарушения за рулем находился другой человек. В жалобе нужно указать фактического водителя и попросить вызвать его для подтверждения этих обстоятельств. По закону собственника могут освободить от ответственности, если подтвердится, что автомобилем в момент нарушения пользовался другой человек. На обжалование постановления дается 10 дней с момента получения его копии. Региональные меры поддержки педагогов расширяются в Татарстане. В республике учредили гранты «Наш новый учитель», «Наш новый воспитатель», «Наш новый педагог дополнительного образования». Ввели меры поддержки с компенсацией аренды жилья до 20 тысяч рублей. Сертификат на приобретение жилья на 1 миллион рублей, пишет московский комсомолец. Получают поддержку учителя-предметники и педагоги дополнительного образования. В Казани временно ограничат движение транспорта на отдельных участках улицы Чешмеле и проспекта Победы. Ограничения будут действовать с 12 сентября по 28 октября в связи с реконструкцией канализационного коллектора в районе дома номер 82 по улице Братьев Касимовых до дома номер 100 по проспекту Победы. В период проведения работ дорожное движение будет организовано по временной схеме. В Казани на улице Руиса Гареева открыли центр регби. На стадионе оборудовано поле с искусственным газоном и системой подогрева, а трибуны способны вместить более 1500 зрителей. Уже 20 сентября здесь пройдет первый матч. На первом этаже расположены тренажерные залы, раздевалки, медицинские кабинеты, комнаты отдыха для спортсменов. На втором буфет и три прохода на поле. На третьем этаже созданы рабочие кабинеты и спальни. Основное развитие данный вид спорта получил в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе и Арске. В спортивных школах регби занимаются дети и подростки, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: снова третья.
1: Ну, конечно, ну как? Как мы могли удержаться? Никак сегодня без главной виновницы торжества песни 3 сентября. Кстати, 33 года исполнилось со дня премьеры в 93-м году. Ну, вот столько троек. Поступали предложение назвать 3 сентября много раз днем Шафутинского или Шафутиновым днем. Но, как мы знаем, к созданию и появлению этого легендарного произведения причастны еще два талантливых человека. В общем, помимо Михаила Захаровича, собственно, первого исполнителя, есть еще два замечательных виновника этого мема, пролетевшего сквозь года. Два Игоря. Один крутой, другой Николаев. Ну, кстати, по сути, они оба крутые. Так вот, Игорь Яковлевич написал музыку, а Игорь Юрьевич — слова. Те самые знаменитые, легендарные. Мы об этом помним. А еще мы помним, что вся музыка на Ретро-ФМ крутая. Да и ведущие, знаете ли, под стать, если честно. Ну и скромные, конечно, тоже. Не без этого. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним о британско-австралийской группе Bee Gees. Расскажу, как все начиналось и при чем тут Барбара Стрейзанд. Подробности в эту субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
5: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» — город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай! Вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909. 249-1909.

0: Так, про что-то хорошее хотел сказать. Вот такую музыку забыл. Замечтался. Роксет, Listen to Your Heart. А, все, вспомнил. Вспомнил. Я же говорил, что мы все тут на Retro FM крутые, включая слушателей, естественно. Ну и, конечно, они, ведущие утреннего шоу «Первая смена». Мало того, что вернулись из отпуска, так еще и не с пустыми руками. Саш Светлов и Рита Субботина. Ну, каждый будний день, как здрасте, с 7 до 11, с новыми играми, крутыми подарками, темами для обсуждения и шутками, конечно. Просто знайте об этом, не забывайте. Так что, о чем еще нужно знать? А, ну, например, про Юриш, новую группу «Ласковый май», которая скоро появится здесь в эфире «Ретро-ФМ», еще Хулио Иглесиас, еще и Рейжа. Так обо всем ты сразу сходу и не расскажешь. Просто никуда не уходите. Вот главный секрет хорошего настроения в том числе.
1: Реклама. Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
10: Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное

предложения до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот.

0: Это Erasure на Red FM. Always значит всегда. Но это про нас. Про нас с вами. Это мы тут всегда готовы. Правда, сами не всегда сразу понимаем, к чему именно готовим, но к чему-нибудь хорошему в любом случае. Правда, у нас, например, на Red FM много всего классного происходит, о чем мы периодически рассказываем. Про песни, про ближайшие. Ну вот, пожалуйста, арабески еще до завершения этого часа. Константин Никольский. И это далеко не все, друзья. В Москве 12 часов и 49 минут. Нам отличного четверга. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: Пятерочка доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежей частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
18: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+. Retro FM.

0: Слушайте, ну по-всякому уже сегодня пробовал календарь переворачивать. Но все равно 3 сентября получается, как ни крути. 13 часов в Москве. Время новостей. В таких вопросах отлично разбирается Дмитрий Королев. Он уже здесь. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Заявления о предстоящей мобилизации в России являются задуманной информационной операцией. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент Владимир Путин. Он указал, что подобная информационная атака обусловлена попыткой повлиять на результаты грядущих выборов в Госдуму. Он заверил, что не существует такого сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Путин подчеркнул, что речи о нехватке военнослужащих в России не идет. Армения рада российским туристам. Страна не планировала и не планирует вводить визовый режим с Россией. Об этом сегодня заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Он отметил, что армянское общество встречает российских гостей с большим удовольствием и любовью. И, как ранее в четверг заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, вероятное введение Армении визового режима станет шагом, направленным прежде всего против самого Еревана. Дальний Восток должен стать площадкой для испытания новых решений в сфере гражданских беспилотных технологий. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, большие расстояния в регионе позволяют отрабатывать применение БПЛА в народном хозяйстве и совершенствовать регулирование этой сферы. Также Россия и Китай запускают специальный проект по отработке автономных перевозок гражданских грузов с помощью беспилотников. Около 20 тысяч домов необходимо восстановить в Непале после наводнения. 7500 жилых зданий были разрушены полностью. Напомню, мощный паводок произошел на севере Непала в конце августа. Причиной стал сход лавины на границе с Китаем. Поток горной породы разрушил населенные пункты и затопил обширную территорию. По последним данным, погибли более 1200 человек. Пропавшими без вести числятся около 5000. Русская православная церковь предложила внедрить брачный капитал. Это выплата по аналогии с материнским, но за продолжительность нахождения в браке. Как передает ТАСС, по мнению инициаторов, это может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными, уверены в РПЦ. И о валюте на этот четверг. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Кстати, вы знаете, как звучит одна из самых продаваемых исполнительниц в истории поп-музыки? Хотите, покажу? Ну, собственно, я уже показал. Вот она, Мадонна. Кстати, была отличницей в школе, но бросила университет в итоге ради танцевальной карьеры, ну, а дальше больше за танцевальное и сольное. Между прочим, уровень интеллекта Мадонны 140, что, собственно говоря, много, как будто бы, потому что в среднем в мире у человека уровень интеллекта, ну, где-то 100, наверное. Я вот, честно говоря, ну, чтобы у меня повыше был, я просто вот эти тесты, я их 2 или 3 раза прохожу, и когда, ну, там, на 3-й, на 4-й и больше раз, там вот уже нормальные цифры. Все, вот они, секретики, все раскрыты, друзья. А про секретики музыкальные, ближайшие к нам, Бакара, Игорь Саруханов и Крис Ри в самое ближайшее время здесь, на Ретро FM, в Москве уже 13 часов и 19 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
11: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
18: 12+.

Это Бакарам Карамия, значит, моя любимая, моя дорогая, неповторимая и, конечно, ну, правильно, единственная. Нужное подчеркнуть. Кстати, можно все сразу подчеркивать. Девчонки, я там какие-то слова важные забыл еще. Если что, там черкните где-нибудь, напомните обязательно. То мало ли вылетело из головы. Так, дальше про любимую музыку. Дело в том, что у нас на Ретро-ФМ есть такая программа. Программа «Ю» называется, где по субботам я рассказываю о лучших, любимых исполнителях. Тех, кого мы любим, тех, кого мы знаем, но, может быть, знаем про них не все. Так вот, я в подробностях там все, естественно, объясняю, по полочкам раскладываю. Плюс музыку слушаем лучшую, естественно. Иногда неожиданные сюрпризики бывают. На этой неделе, например, расскажу про замечательную группу Bee Gees. Еще раз, программа «Ю», суббота, 13 часов по Москве. Жду всех.

0: Еще раз эту дату произнесу. Четверг, 3 сентября, и снова, и снова, и снова. Шуфутинов день, так его называют. Или день прощания. Да, отмечаем, поздравляем. Что еще, несмотря на такую торжественную дату, есть и другие праздники. День винограда сегодня, день открытия новых дверей, день рождения бюстгальтера. Ой, слушайте, а вот интересно... А, нет, такое нельзя, наверное, в эфире спрашивать. Ладно, давайте как-нибудь тогда потом. Ну, вот, кстати, накидал поводов для филичты. Если есть свои, так что добро пожаловать. Через 10 минут все начнется здесь, в эфире Ретро-ФМ. И поздравлять, и передавать все не просто можно, а просто приветствуется. Меня зовут Юрий Гурьянов. Прощаюсь с вами до завтра. Всем пока, это Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
6: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. «Далеко до Москвы». Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: А лето будто и не уходило, так тепло на улице, а днем даже жарко. А на календаре осень, сентябрь, время интересных перемен и новый этап в жизни. Так что нет поводов грустить, старайтесь сохранять активность, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом по возможности. И всегда важно поддерживать социальные связи. Общение с близкими и друзьями помогут создать то самое потрясающее настроение. А сейчас Феличита на ретро-ФМ «Время счастья». С любовью поздравляем любимых и родных, передаем привет и дарим признание. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую, присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио», а далее на Ретро FM Сиси Кейч.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: А если вы еще не влюбились в свою осень, вот сейчас то самое время начала сентября придумать свою интересную программу, яркие образы, добавить желтого, оранжевого и красного цвета. Пусть каждый день будет не черно-белым, а заиграет разными яркими красками жизни. И здорово, что эти добрые начала разделяют с нами любимые и близкие люди. Для них и звучат приветы Феличите на Ретро-ФМ. Маргариту Юсупову с днем рождения поздравляют подруги Ева и Ясмина. Желают оставаться такой же красивой, жизнерадостной. Благополучия во всем желают. И, конечно, крепкого здоровья. И Марат большой привет передает маме Фирае Султановне. Желает хорошего дня и скорейшего выздоровления. А далее на Ретро-ФМ Альфавиль и Кармен.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Ритмичные композиции дарят такое яркое осеннее настроение. Хочется петь, двигаться в такт танца и, конечно, любить жизнь еще сильнее. Именно в таком танцевально-радостном направлении проводим легко вторую половину недели. А в Филичите передаем привет и любимым людям. Абдрашитов Рустем большой привет передает подруге Люции Мунировой, маме Венере Гаязовне, сестре Эльвире. Любит вас всех очень сильно, желает отличного настроения, веселого, радостного. Яковлеву Марту с днем рождения поздравляют друзья Владимир, Алла, Оскар и Лилия Сиразиевы. Желают счастья в жизни, хорошего здоровья, успехов в профессиональном плане и всегда быть такой же очаровательной, доброй, милой и надежным другом. А далее на Ретро ФМ Владимир Пресняков и Манго Джерри.
1: Филичита на Ретро ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Да, так важно любить время, любить каждую минуту жизни и делать и себя счастливыми, и, конечно, тех, кого вы любите, кто находится рядом с вами. Филичта на Ретро-ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления, приятно их удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую, присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 24 по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама. Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: хорошо друг друга радовать, а еще лучше, когда это становится приятной привычкой и еще повторяется из раза в раз. Передаем привет и поздравляем Феличите на Ретро-ФМ. Любимую маму Валиулину Гузель поздравляет с днем рождения дочь Элина, желает крепкого здоровья, радости, счастливой, интересной жизни. Гениатулин Рамис привет дарит сыну Тимуру, супруге Алие, желает отличного семейного отпуска. Айгуль Сафина привет передает супругу Марату с пожеланиями хорошей рабочей смены. Далее на Ретро-ФМ «Ласковый май», Юра Шатунов и Моджо.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: До ночи еще далеко, а вот до приветов и любимых песен считанные секунды. Шилова Виктора поздравляет с днем рождения Ольга, желает хорошего настроения, веселого праздничного вечера сегодня в кругу близких, родных и друзей. Любимую Надежду супруг Игорь поздравляет с днем рождения, 45-летием. Еще больше прекрасных чувств и семейного счастья желает вашей замечательной семье, прекрасному союзу. Эльзу Сагитовну с днем рождения поздравляет коллектив почты. Наталья, Эльвира, Камилла и Артур Мифтахов желают семейного благополучия, счастья и отличного настроения. А далее на Ретро-ФМ Рики Эповери.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений.
5: Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554 20.

0: создавая свое отличное настроение, всегда нужно помнить про подходящую музыку, ведь она всегда идеально помогает настроиться на нужный лад. А на Retro FM много таких песен романтичных, красивых и замечательных. Они создают нужную атмосферу и делают каждый день незабываемым. А привет Эфильчте подарят радость любимого папу Шафикова Фидаиля. Поздравляет с днем рождения супруга НЖ, сын Ильгизар. Счастья, здоровья желает вам никогда не знать ни бед, ни разочарований, жить долго-долго и счастливо. Большой привет любимой бабушке Галине Петровне от внучки Аделины. Скоро день рождения будут праздновать любимой бабушке. С наступающим поздравляют. Желают не болеть, больше отдыхать и радоваться жизни. А далее на Retro FM Евгений Белоусов и Eruption.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: А если лето короткое и быстро пролетает, то и осень, и зима тоже так же стремительно пролетят, и вновь встретим новую весну, красавицу. Только пусть счастливые мгновения и события будут щедрыми каждому и немного замедлятся в своем времени. А приветы добавят огоньков и лечите. Самойлову Кристину с днем рождения поздравляет мама Алевтина Павловна. Желает вам только здоровья и счастья. Любит вас очень-очень сильно. Смирнову Катю с днем рождения, с 35-летием поздравляет супруг Дмитрий. Пусть все ваши мечты сбываются, ну а жизнь будет наполнена только приятными моментами. Фильчта завершается. Меня зовут Татьяна Веницкая. Пусть осень будет теплой и богатой на приятные сюрпризы.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАСА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
4: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: В Москве 15.00 на Retro FM. Впереди Игорь Иванов и Мадонна. Прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Замораживать средства на счетах россиян никто не намерен. О такой категоричной позиции заявил президент Владимир Путин. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что якобы было предложено изъять вклады граждан, так как эти деньги якобы не работают. Путин назвал эти сообщения обычными вбросами. А зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что заморозка вкладов россиян абсурдна и невозможна ни при каких условиях. Демография – одна из первостепенных тем в ряде социальных вопросов. Об этом заявил президент. Владимир Путин указал на необходимость создать комфортные условия, в которых молодые женщины могли бы рожать детей. Также, чтобы жизнь россиян становилась комфортнее, важно уравнять доходы граждан по всей стране. Важно, чтобы жители разных регионов страны имели одинаковые возможности и не переплачивали за какие-либо товары и услуги. Росавиация не получала запросов об отмене рейсов иностранных авиакомпаний в Россию после обращения Киева в Международную организацию гражданской авиации с соответствующим требованием. Никаких контактов с ведомством не было. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он добавил, ни одна из 37 стран, с которыми у России есть авиасообщение, не прекратила полеты. Ну а ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявлял, что министерство находит решение для обеспечения безопасности гражданской авиации и не будет допускать угроз. МИД Таиланд подтвердил, без виз для россиян, в частности, с 15 сентября граждане нашей страны смогут находиться в королевстве без оформления визы до 30 дней. Как сообщил генеральный директор консульского департамента тайского МИД Манкон Пратхункеу, при этом россияне, находясь в стране по безвизовому штампу, смогут обратиться в иммиграционную полицию с заявлением о продлении срока пребывания. Доставка товаров дронами может быть выгоднее, чем доставка курьером. Такое мнение выразил министр транспорта Андрей Никитин. Он рассказал о планах в пилотном режиме запустить такую систему на Дальнем Востоке. По словам главы ведомства, похожие проекты по низковысотной экономике прорабатываются сейчас в Китае и США. И о валюте. На этот четверг доллар сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. Пока все. А далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка на Retro FM. Всем отличного дня!

0: Самое главное в крепкой любви, чтобы тараканы влюбленных хотя бы подружились. А любви, ну, впрочем, как и всегда, Умберто Тотсу на Ретро-ФМ в 15 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Ванная Спради, Шура и Ким Вайлд.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним о британско-австралийской группе Bee Gees. Расскажу, как все начиналось и при чем тут Барбара Стрейзанд. Подробности в эту субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
3: Реклама.
9: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
10: «Максидом».
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай, вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
13: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
14: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Вечеринка.
16: Ровно в 21:00.
17: Лучшие танцевальные хиты
18: в неповторимом миксе.
19: Вечеринка Ретро-ФМ.
20: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Вы знаете, друзья, чтобы быть утром как огурчик, нет, не зеленым в пупырышку, а бодрым и свежим, не забывайте вовремя с утра включать первые смены на Ретро-ФМ. Завтра, как всегда, с 7 до 11 нас ждут новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно, любимая музыка. И, естественно, ведущие Саша Светлов и Рита Субботина обязательно будут. В общем, не пропустите первые смены на Ретро-ФМ с 7 до 11.
1: Реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

0: Ну, я вам так скажу, друзья. В наборе с этой песней хорошо бы еще пальмочку 3 метра, не больше, и связку бананов. Тогда можно полностью растворяться в образе Тарзана. Это группа «Балтимор» на Ретро-ФМ в 15.49. Меня зовут Антон Веселов. А впереди у нас квартет «Абба» и песни из «Мэри Поппинс».
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11.45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: В Москве 16.00 на Ретро ФМ. Впереди Сисики, Чуванш Интернешнл и Стиви Вандер. И, конечно, новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума опроверг возможность заморозки средств на счетах граждан, назвав такие слухи глупыми вбросами. Напомнил, что в 2022 году, когда многие вкладчики пошли в банки, чтобы обналичить средства, банки выдали все, что требовалось, а после деньги вскоре вернулись в банк обратно. Рекордное накопление граждан на счетах Владимир Путин связал с высокими ставками, отметив, что при их снижении ситуация может измениться. На защиту российских нефтеперерабатывающих заводов выделены значительные средства. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, не уточнив конкретную сумму. Он отметил, что предприятия вынуждены дополнительно тратить средства на защиту объектов, иногда капитального, иногда некапитального характера. Напомню, что ранее Александр Новак сообщал, что российские НПЗ защищены лучше аналогичных объектов в Арабских Эмиратах, а проектные институты совместно с заводами работают над защитой, исходя из более жесткой модели угроз. Нефтяные компании выделили собственные средства и взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Президент анонсировал упрощенную систему госзакупок на Дальнем Востоке, в том числе через маркетплейсы. С 1 октября в рамках эксперимента образовательные учреждения региона, детские сады, школы и колледжи смогут закупать товары напрямую через отечественные маркетплейсы, что упростит бюрократические процедуры и исключит посредников и минимизирует коррупционные риски. В дальнейшем опыт планируется масштабировать на всю страну. Эксперты назвали главное правило безопасности при работе с цифровым рублем – использовать только официальное приложение своего банка для всех операций. Не стоит устанавливать другие программы и не переходить по ссылкам из сообщения о необходимости активации счета. Также не следует сообщать коды из СМС и паролей, так как сотрудники банка и ЦБ никогда не запрашивают эти данные по телефону. Если человек перевел деньги или передал данные мошенникам, необходимо сразу заблокировать доступ к мобильному банку и обратиться в банк и полицию. И россиянка пересекла всю страну на велосипеде и доехала до Китая. 33-летняя жительница Петербурга Мария за 3 месяца проехала около 8 тысяч километров и 31 августа оказалась на границе Китая. Она отправилась в путь 1 июня, а идея возникла во время изучения китайского языка. На 11-й день маршрута она сломала руку, но через 12 дней продолжила поездку, несмотря на дожди и встречный ветер. Теперь путешественница планирует продолжить маршрут до Шанхая, заглядывая в малоизвестные китайские города. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей и 83 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Сколько я вам твердил, друзья, ну делайте вы любимую музыку громче. Ну что ж вы до сих пор не сделали-то, а? Это Юрий Шатунов на Ретро FM в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Корона, Синяя птица и Фредди Меркьюри. Совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Сергей Белоголовцев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: снова удовлетворит Юрий Гурьянов в своей программе «Ю». На этот раз он расскажет о группе «Bee Gees». Суббота, час дня, Ретро-ФМ, программа «Ю». И Юрий Гурьянов, не пропустите.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Большая Крыловка от Серова до Вахитова, также по Патрисе Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов и по Пушкину от Левоблачной до Дзержинского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
1: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа Казанский Кремль. 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
0: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Помните, да, Д'Артаньян и три мушкетера? Имя, сестра, имя. Ну вот, собственно, примерно о том же и type. Calling your name. Назови свое имя. 16:49, друзья, в столице. Вы слушаете Retro FM. Уже совсем скоро у нас до конца часа группа Joy, мелодии с Кавказской пленницы. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Далее встречайте здесь Олега Орлова.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ-Банк 0+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 17.00, вечер четверга, продолжает вступать в свои права под музыку Ретро-ФМ, к которой вернемся через пару минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Обществознание в российских школах с этого учебного года будут изучать только с 9 по 11 классы, пишет РБК. В прошлом году предмет исключили из программы 6 и 7 классов, а с 1 сентября этого года из 8. Освободившееся время направили на расширение курса истории. Добавлены часы на предмет «История нашего края». Менять последовательность тем учителям теперь запрещено. В Казанской типографии стартовал выпуск бюллетеней для выборов в Госдуму 9-го созыва. Всего планируется изготовить более 5,5 миллионов экземпляров на русском и татарском языках. С 9 сентября начнется логистический этап – доставка документов в территориальные участковые комиссии. Бюллетени надежно защищены. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, пишет «Московский комсомолец». В Казанском аэропорту появится крытая парковка на 256 автомобилей. Объект построят в рамках масштабного обновления при вокзальной площади, пишет «Татаринформ». Общая площадь благоустроенной территории составит почти 34 тысячи квадратов. После завершения всех работ вместимость парковочного пространства аэропорта вырастет. Завершить строительство планируется до конца этого года. В трех районах Татарстана откроют ледовые дворцы. В ближайшие годы их построят еще в 9 районах республики. В настоящее время их откроют в Тукаевском, Аксубаевском и Ново-Шишминском районах. Объекты появятся в рамках соответствующей программы. Ее запустили по решению раиса Татарстана Рустама Миниханова. В дальнейшем они появятся в Спасском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Алькеевском, Отнинском, Тетюшском, Камско-Устинском, Муслюмовском и Ютазинском районах. Появление таких объектов необходимо для улучшения качества жизни. Сейчас практически во всех районах Татарстана есть бассейны, футбольные манежи и другие спортивные объекты для досуга и развития детей, пишет РБК. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как шутит одна моя знакомая, на старте осенней депрессии опять настроение укусить кого-нибудь и обвинить во всем ретроградный Меркурий. Ну, придется ей немного подождать. Ретроградный Меркурий заявит о себе лишь в конце октября, а сегодня лишь третий день осени. 3 сентября. Все-все, молчу, тем более, что лучше оригинала и не исполню. 17.19 в Москве. Мадонну на Ретро-ФМ сменят через несколько минут. Леонид Агутин и группа Eurythmics. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного вечера.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Geely Citroen. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Geely Citroen. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
3: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчуг Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорды.ру».
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70+ жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.

0: телеведущий, актер, юморист, телережиссер, шоумен Сергей Белоголовцев. Не пропустите, скучно не будет.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Московской до Профсоюзной. Также по Декабристов от Усманова до проспекта Имашева. И по Кремлевской от Лобачевского до Тукая. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
0: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
5: Retro FM.

0: Майкл Джексон на Retro FM поднимает вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Тема, конечно, важная, которую разбирают и в детском садике, и в школе. Но даже если вы считаете себя, как сказал однажды поэт, плоховатым мальчиком, как и герой этой песни, уверен, что рано или поздно вы окончательно перейдете на светлую сторону. 17:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера. На финишной прямой этого часа у нас на Retro FM Beatles и группа «Браво» с Жанной Агузаровой.
1: Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Покупайте шашлык в «Гиперленте» и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. Один килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
6: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все начинается совсем скоро. День рождения «Ашан». Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с «Ашан». Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ашан.ру.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: В Москве 6 вечера. Лучшие песни Юрия Антонова и группы Secret Service уже на подходе к выходу в эфир на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Минздрав намерен изменить порядок проведения диспансеризации в России. Расширяются гарантии для участников СВО, а также добавлены новые исследования, пишет ТАСС. Изменения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний. Это должно сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. Дополнительный поезд «Казань-Москва» по отдельным датам продолжит ходить до декабря, пишет «Московский комсомолец». Предусмотрены остановки в Канаше, Сергаче, Арзамасе-2, Муроме-1 и других. В составе плацкартные купейные вагоны. В штабном вагоне место для маломобильного пассажира и сопровождающего. В некоторых вагонах разрешено перевозить животных. В Казани в парке имени Горького завершилось строительство смотровой площадки. Она выходит на улицу Вишневского, с нее открывается вид на Новосавиновский район города. Теперь от главной аллеи парка, которая раньше была тупиковой, можно пройти по проложенной дорожке до смотровой площадки. От нее спуститься вниз по установленной в прошлом году лестнице на улице Подлужная и перейти на набережную Казанки и парк Урам, пишет портал мэрии Казани. 8 сентября в 11 часов Дом дружбы народов Татарстана станет площадкой всероссийского диктанта «Россия – Дом народов». Масштабная просветительская акция приурочена ко Дню языков народов Российской Федерации и проходит в рамках Года единства народов России. В основе диктанта фрагменты произведений выдающегося аварского поэта Расула Гамзатова. Его творчество пронизано идеями дружбы и братства народов, созвучно теме Года единства. Диктант построен на принципах открытости и доступности. Участие бесплатное и добровольное. Проверить свою грамотность могут все желающие, независимо от возраста, образования и гражданства. Итоги диктанта будут подведены до 30 сентября. Текст диктанта будет опубликован на официальных ресурсах 9 сентября, пишет Минкульт Татарстана. И в завершение курса валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: Ну вот и настал этот день, и настал момент, когда заиграл гимн этого дня. Специально для тех, кто искренне верит в то, что если в третий день осени Михаил Шуфутинский не споет эту свою песню на Ретро-ФМ, то прервется цепь времен, и Земля сойдет с орбиты. Хочу вас успокоить, друзья. Все в порядке, по крайней мере, в нашем музыкальном эфире, и в реалии жизни тоже все должно быть хорошо. Лев Нещенко и Pet Shop Boys тоже постараются нас в этом убедить через несколько минут буквально здесь, на Ретро-ФМ. 18:19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем классного 3 сентябрьского музыкального вечера. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним о британско-австралийской группе Bee Gees. Расскажу, как все начиналось и при чем тут Барбара Стрейзанд. Подробности в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
5: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
8: «Максидом».
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
14: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.
17: Ретро-ФМ.

0: хронику похождений своего подопечного Лавеласа, такого как герой этой песни, например. Его ангел-хранитель наверняка ведет скорописью. А быстро просыпаться по утрам, причем на позитивной волне, вам снова помогает утреннее шоу «Первая смена», которое на этой неделе вышло из летнего отпуска. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM лучшая музыка, актуальные новости, бодрящие шутки ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной и игры с классными призами. Не проспите, уже завтра снова с 7 до 11 на Ретро FM утреннее шоу «Первая смена».
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Ершова от Обжалилова до Сибирского переулка. Также по Большой Крыловке от Серова до Вахитова. И по Декабристов от Усманова до проспекта Юмашева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: У мужчин, между прочим, тоже бывают свои критические дни. Например, когда ломается машина, когда жена заначку нашла, или когда все радуются, скажем, наступающим выходным, а тебе в субботу или воскресенье на работу идти. В общем, есть и нам иногда о чем погрустить, но не увлекайтесь, друзья, дабы не словить легкий депресничок, тем более осенний, чревато. Герой этой песни итальянской группы Eiffel 65 подтвердит, каково это жить в постоянной и однообразной печали. 18.48 в столице, вы слушаете Ретро FM, меня зовут Олег Орлов, всем доброго вечера.
1: Реклама.
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: 12+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
13: Ретро-ФМ 70-е.
14: Ретро-ФМ 80-е.
13: Ретро-ФМ 90-е.
14: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
15: И вечеринка Ретро-ФМ.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
16: 12+.

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 7 вечера в Москве. Продолжаем подпевать любимым артистам на Ретро FM. Далее с нами группа Ариэль, трио Рики Повери. Последние новости прямо сейчас нам расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак заявил, что расходы на защиту НПЗ не будут перекладываться на потребителей. Компании финансируют их самостоятельно. Внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, а небольшой дефицит бензина постепенно сокращается благодаря вводу НПЗ и импорту. Напомню, что правительство продлило запрет на экспорт дизеля, а по бензину запрет действует до конца января 2027 года. Цены на АЗС у вертикально интегрированных компаний растут примерно на уровне инфляции. «Росатом» подписал контракт на два новых энергоблока АЭС в Казахстане. На Восточном экономическом форуме состоялось подписание контракта на сооружение АЭС «Балхаш» из двух энергоблоков поколения 3+, общей мощностью 2400 мегаватт. «Росатом» обеспечит полный цикл работ от проектирования до пуска наладки. В ближайшее время предстоит провести проектные работы и сформировать международный консорциум поставщиков. На месте станции продолжаются изыскательные работы, начатые в августе 2025 года, которые завершатся к 2027-му. В Минстрое назвали ситуацию с задержками сроков сдачи домов контролируемой. Замминистра Никита Стасишин заявил, что текущую ситуацию с задержками сроков сдачи жилья в России может назвать контролируемой, отметив, что более половины застройщиков в первом полугодии текущего года сдавали новостройки с небольшим опозданием. Отмена с 1 января следующего года моратория на штрафы за нарушение сроков сделала девелоперов более собранными, а сохраняющийся срыв он объяснил недисциплинированностью некоторых игроков и трудностями с банками на фоне снижения спроса. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что если в школе нет свободных мест для выпускника 9 класса, региональные и муниципальные органы власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе. Министерство держит ситуацию на постоянном контроле. Напомню, что ранее Верховный суд разъяснял, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на 11-летнее образование. И тайваньская компания объявила о перезапуске легендарного бренда Packard Bell. Бренд был основан в 1926 году. На выставке в Берлине были представлены ноутбуки, смартфоны, наушники и аудиосистемы под этим брендом. Первым продуктом станет 14,5-дюймовый ноутбук. Также представлены проигрыватель винил, акустическая система и 4G-телефон. Компания рассчитывает на пользователей, помнящих компьютеры Packard Bell, популярные в 90-х годах. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 86 рублей и 89 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Сиси Кейч, Нарат ФМ, с музыкальным приветом ко всем, кто чувствует, ощущает себя молодым. Молодость — это время, когда полно энергии, хватает сил на глупости, а мозг еще не мешает жить. Как сказал однажды поэт, по жизни так скользит горячность молодая, и жить торопится, и чувствовать спешит. А мы поспешим послушать лучшие хиты Андрея Губина и Стинга, что прозвучат на Ретро ФМ через несколько минут.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Сергей Белоголовцев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро ФМ. Ретро ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
4: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Как грустно шутят меланхолики, скоро придет настоящая осень, и это очень хорошо. Можно будет просто так хандрить на законных основаниях. Под классную романтичную музыку, что звучит на ретро-ФМ. Это «Квартет Абба». Кстати, не первый раз сегодня звучат их песни в нашем эфире. А если в течение одного часа вы слышите в нашем эфире не одну, а несколько песен любимого исполнителя, то это значит, что на календаре суббота, на часах где-то с 13 до 14, а в эфире программа «Ю». Каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов, мой коллега, рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите программу «Ю» на Ретро-ФМ по субботам.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Суа строит, строит районы смело. Суа строит.

0: Modern Talking на Retro FM с песней, которая в свое время звучала из каждого утюга. Ну, шутки шутками, а ведь с появлением интернета вещей над этим выражением все меньше и меньше смеются. А скоро и вовсе прекратят. Ну, разумеется, если новое поколение утюгов будет выпускаться со встроенным радио, медиаплеером, Wi-Fi и парочкой стереодинамиков. 19.48 в столице. Далее в стереозвуке послушаем лучшие хиты Адриана Челентано и бит-квартета «Секрет» до конца этого музыкального часа на Retro FM. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего вечера.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: 12+.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: День рождения Ашан. Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан «Красная птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.

0: Катя Лель и Майкл Джексон встретят нас своими лучшими песнями в начале нового музыкального часа в 8 вечера в Москве. А с новостями к нам пожаловал Игорь Акулов. Сейчас подведет информационные итоги четверга. Добрый вечер.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не намерена вводить визовый режим для граждан России. Было подчеркнуто, что в Армении с удовольствием принимают российских туристов. Так он ответил на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее сказала, что Армения в первую очередь навредит себе, если решит ввести визы для россиян. Напомню, ранее парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз, а Никол Пашинян заявил о намерении подать официальную заявку на членство ЕС, признавая невозможность одновременного членства в Евросоюзе и ЕАЭС. Минфин с 7 сентября по 6 октября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 55,6 миллиардов рублей. Будет потрачено по 2,5 миллиарда рублей в день, что почти в 2,5 раза меньше, чем в предыдущий период, сообщило министерство. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в сентябре прогнозируется в 107 миллиардов рублей, а суммарное отклонение фактических доходов от прогноза по итогам августа составило минус 45 миллиардов рублей. Более трети молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет выбирают работу по хорошим отзывам о компании. Также в число ключевых факторов выбора вошли низкая текучесть кадров и активность работодателя в соцсетях. Почти половина респондентов назвали крайне важным размер дохода, включая зарплату и премии, а 33% обращают внимание на удобный график и формат занятости. Большинство молодых специалистов удовлетворены текущей работой, и большой вклад в удовлетворенность вносит качество внутренних коммуникаций, атмосфера в коллективе и уважение к личному времени. Гидрометцентр предупредил жителей регионов России об ухудшении погоды с 4 по 7 сентября. На северо-западе европейской части страны ожидается активный циклон с сильными дождями, грозами, градом и порывистым ветром. На Дальний Восток повлияет монгольский циклон. В Москве и Калужской области в субботу прогнозируется сильный дождь и ветер до 17 метров в секунду, а в Сибири и Забайкалье заморозки до минус 5 градусов. При этом высокая пожарная опасность сохранится на юге, в Сибири и на Дальнем Востоке. И почти половина россиянок не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. Один из опросов показал, что друзья противоположного пола есть у 4 из 10 россиян. У 23% мужчин есть одна подруга, у 16% несколько. Однако исключительно дружескими такие отношения остаются не всегда. Только 24% мужчин и 31% женщин никогда не испытывали романтических чувств к другу. Почти половина женщин, 46%, не готовы строить отношения с мужчиной, у которого есть близкая подруга. Главными нарушениями границ опрос считают ночные переписки, обсуждение проблем пары с другом и тайные встречи. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 86 рублей и 89 копеек. Евро 100 рублей и 60 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: О тех временах, когда лидерами продаж в стране были модели АвтоВАЗа, группа комбинации на Ретро-ФМ. Между прочим, если поработать над ошибками прошлых лет...
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3 этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Вечеринка
7: Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
2: Лучшие танцевальные хиты.
7: В неповторимом миксе.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Рики Мартин веселит слушателей Ретро-ФМ. Ну, кому веселье, а кому и главная боль. Взять, к примеру, нефтяников. Даже несмотря на то, что цены на нефть сейчас высокие, они наверняка волнуются. Ну, просто относительно недавно видел как-то новость о том, что британские ученые разработали технологию производства горючего из воздуха, из углекислого газа и водяных паров. Ну, не знаю, либо мы уже так воздух загадили, что из него можно бензин делать, то ли на самом деле наступает новая эра. Зато совершенно точно могу сказать, что к нам пришла 3 дня назад календарная осень, которой Ретро-ФМ салютует лучшими песнями. Далее нам споют Игорь Корнелюк и Рафаэлла Карра. 20:35 столица.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань, ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
10: Радио Хаб. 12+.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Правда жизни, о которой поет доктор Албан, в том, что не бывает всегда все хорошо или все плохо, эти состояния чередуются. Вот дальше будет очень хорошо, очень весело, бодро и позитивно. Без 12 минут 9 в Москве, через несколько минут в нашем эфире стартует вечеринка «Ретро-ФМ». С 21.00 до полуночи будем отдыхать под самые популярные танцевальные хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Встречайте Руслана Романова, ну а я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, отличного настроения и прощаюсь до завтра, до пятницы.
1: Реклама.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекта.

0: вот, друзья, каких-то 18 минут назад вступили на музыкальную дорожку, на которой блистают только самые любимые группы и исполнители, презентуя нам с вами свои лучшие и в данном случае исключительно танцевальные хиты, поскольку стартовала вечеринка RetroFM, с чем я, Руслан Романов, вас и поздравляю. Всех рад приветствовать. 21:18 в Москве, как вы, наверное, уже догадались. Ну и, соответственно, до полуночи традиционно продолжается наш уникальный супермикс. Хорошего всем настроения, танцев зажигательных в нашей компании. Ну и в целом оставайтесь на Retro FM, далеко не уходите.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним о британско-австралийской группе Bee Gees. Расскажу, как все начиналось и при чем тут Барбара Стрейзанд. Подробности в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Добрый вечер. Сейчас в Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
5: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
8: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани 554 20.

продолжая танцевальную тематику Сергея Минаева, притопы, прихлопы, еще припрыжки и присядки. Все это приветствуется на вечеринке Retro FM, если, конечно, силы у вас остались на подобные танцевальные подвиги. Впрочем, лучшая музыка, она ведь еще и заряжает вместе со всем прочим, так что все будет компенсировано вам с лихвой. Главное, оставайтесь настроены на наш уникальный супермикс. 21.34 в столице.

0: Если кто вдруг особо заработался, обращаю внимание ваше, что неделя-то, оказывается, практически пролетела. Впереди пятница и, собственно, далее выходные, которые, кстати, у многих вот в пятницу-то и начинаются. Ну а сегодня получается, что разминаемся с вами на вечеринке Ретро-ФМ под лучшую дискотечную музыку. 21:49, время московское.
1: Реклама.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинге и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: про все, так сказать, материальное, судя по основной мысли и названию этой композиции. А вот наш эфир наполнен, между тем, радостями исключительно нематериального характера. И думается мне, что это есть повод для гордости. Песня присутствует. Потрогать ее не представляется возможным, но вот удовольствие при этом хоть отбавляй. Уникальный микс заряжает всех позитивом. Приветствую вас на вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Руслан Романов. 22 часа и почти что 20 минут в Москве. Ну а танцы наши продолжаются традиционно до полуночи.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж.
4: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа – Казанский Кремль. 2 сентября – БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября – ЦУМ. Вход свободный. 6+. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
6: Больше сделок.
5: Квартиры от агентства «Статус».
6: Строительство загородных домов от честного застройщика.
5: Складывайте возможности. Умножайте доход.
6: Приглашаем к сотрудничеству.
5: 249-1909. 249-1909.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Папа, а мы все купили к школе?
9: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
8: А маме тоже Теннет купим?
9: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
10: и включай интернет-потоки Retro FM.
12: 15+.

0: чтоб вы думали, зашифрованная за этими ритмами и мелодией история о Дон Кихоте, друзья, еще и в стиле синти-поп, так называемом французская версия. В данном случае продолжает вечеринку ретро-ФМ. Редкие музыкальные экземпляры, надо признать, встречаются в неповторимом миксе, и мы с вами, к счастью, имеем возможность в этом лично убедиться. Танцы продолжаются до полуночи. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
5: 12+.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: И как же, спрашивается, нам тут не вспомнить ярчайшие мгновения минувшего лета? Относительно недавно завершился очередной международный праздник футбола. Все, кто следил, об этом прекрасно знают. Ну, а завсегдатые спортивных мероприятий и настоящие болельщики с опытом еще и знакомы с этой мелодией, вошедшей в историю мирового футбола. На чемпионате мира 98 года английская группа Dario G одержала, так сказать, свою безоговорочную победу, создав и подарив миру, соответственно, вот этот легендарный трек. 22.50. Точное столичное. В эфире вечеринка RetroFM.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: один за другим. Самые зажигательные танцевальные треки, собранные в едином уникальном миксе, который каждый вечер украшает наш эфир и благотворно сказывается на вашем самочувствии и настроении. В этом сомнений никаких нет. 23:19, время точное столичное. Я Руслан Романов. Ну а сегодняшнюю вечеринку Retro FM продолжает команда Gibson Brothers и этот суперхит «Куба». То ли еще будет, друзья, оставайтесь с нами.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: Относительно недолго просуществовала голландская группа Pussycat, однако оставить свой след в мировой музыкальной истории им, конечно же, удалось, и данная композиция тому яркое подтверждение. 23:33, время точное московское. Приветствую вас на вечеринке Retro-FM. Танцы все еще продолжаются.
1: Реклама. Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Секундочка, на вечеринке Ретро-ФМ, если вдруг кто не знал, любовь к цветам официально называется антофилией. Вот такой красивый термин на финишной прямой нашего с вами уникального микса. Ласковый май только что в эфире, 23:49 в столице.

по прошествии трехчасового танцевального супермарафона, неминуемого вечеринка Ретро-ФМ, услышать мелодию такого рода будет совсем не лишним, как мне представляется. Опять же, темное время суток, особенно когда уже за полночь, располагает к подобным расслабляющим мотивом. Крис Айзек на Ретро-ФМ, на часах в столице 0:20 практически. Лучшая музыка нескольких десятилетий на любой вкус имеется в нашем эфире, и я, Руслан Романов, предлагаю вам в этом лично убедиться. Далее группа Bad Boys Blue и кино со своими хитами через несколько минут. Дождемся.

0: Народ ФМ, Татьяна Анциферова. О чудесах, без которых, как говорится, ни туда и ни сюда. Песни из кинофильма «31 июня» на Ретро ФМ в продолжении «Музыкальной ночи». Дальше для всех, кому не спится, по тем или иным причинам. Группа «Реки и повари» и «Вай кон диос» через несколько минут. Меня зовут Руслан Романов. Пламенный всем привет и здравствуйте еще раз.
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: где звучит аккордеон.
1: Многое вокруг нас меняется со стремительной скоростью, неизменной остается лишь она. Любимая музыка, услышав которую, и на душе становится легче, и на сердце радостней, даже если песня, казалось бы, не про веселье. В данном случае, скорее всего, про ностальгию, а значит, трепетно и проникновенно, как умеет Игорь Тальков. 0.50 в столице, далее группа Чингисхан и Джордж Харрисон на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

в любое время дня или ночи. Как известно, добрая песня «И строить, и жить» помогает. И на Ретро-ФМ таких песен великое множество. Выбирайте ту, что вам по душе. Хотя, надо признать, что в таком многообразии выбор сделать не так-то просто. Поэтому просто, опять же, оставайтесь с нами, настроены на любимые композиции, проверенные несколькими поколениями. 1:20, время точное московское. Меня зовут Руслан Романов. Далее Лев Лещенко и много других замечательных произведений. Всех пламенно приветствую!

0: в нашем случае все-таки правильнее было бы сказать good night, раз уж на то пошло. В то время как вы, например, встречаете рассвет, в столичном регионе ночь только на половине своего пути. Ну, а пятница уже повсеместно вступила в свои права, и это, пожалуй, первая приятная новость на сегодня. Все самое замечательное, конечно же, ждет нас с вами впереди, как лучшая музыка, в частности. Арабески и Виктор Салтыков далее на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

Фейс, что означает «всегда», в любой момент времени вы можете на нас рассчитывать. Поддержим и словом, и песней, приободрим и поведаем что-нибудь позитивное. Не сомневаюсь, что мой коллега Тимур Соколов солидарен со мной в этом вопросе. Встречайте его уже в 2:00 на Ретро-ФМ. Ну а время моего пребывания в эфире завершается. Руслан Романов был с вами. Прощаюсь до ближайшей вечеринки. Всем желаю отличной пятницы.

История, близкая всем, кто готов сжечь мосты раз и навсегда и купить билет в один конец. Навстречу новым приключениям. Команда Rapture на Retro.fm. Ну и давайте посмотрим, какие дали нас ждут музыкальные приключения. Мастер-класс по лунной походке от Майкла Джексона. Вижу, птица счастья залетит в компании группы «Здравствуй, песня». Ну а раньше всех появится Дмитрий Маликов. Да не один, а с красивой блондинкой. Так что скучать нам с вами не придется. Тимур Соколов с этой минуты микрофона. До 7 утра буду говорить всем привет. Привет.

0: Ну, как мы помним, каждый сам кузнец своего счастья. А в пятницу, мне кажется, счастливы абсолютно все. Даже я. Человек, который работает, когда все спят. Ну, или почти все. А для тех, кто не спит, через пару минут споют две красотки, в компании которых всем нам будет очень хорошо. Ванесса Паради, Мэрайя Кэри. Уже скоро.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Ну, до весны еще далеко, хотя лучше бы было бы близко. В общем, высоко сижу на бережку, далеко гляжу и о всем, что вижу, сейчас расскажу. А вижу я завершение очередного музыкального часа, друзья, который мы с вами проведем в компании Криса Дебурга и группы Абба. 2:50 уже в столице. Всем, кто не спит, пламенный привет.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.